0: Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 9 октября. Диджей Микис.
5: Как бы ни старался, мига.
6: Запрещено для детей.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
11: Застройщик ООО «Созагодика Вавилова». Проектная декларация на наш.рф и ЖК-академик.рф.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
12: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 7 октября, в Красноярске дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 3. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту Финкраска М и Технос. Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. Акция до 30 октября.
3: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик, у вас специализированный застройщик «Стройцентр».
5: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
6: Предложение не является публичной офертой.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное – танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Твоё максимальное ускорение. Турбо утро на рекорде.
1: 8 утра, вот мы и на экваторе недели, ребята, среда, она же маленькая пятница, она же, кстати, 7 октября, уже и турбоут на рекорде начинается прямо сейчас. Доброе утро, мои хорошие, глазоньки открываем, в себя приходим, чувства, опять же возвращаемся, здрасте. Ну, посмотрим, для начала, сам факт констатации того, что 3 часа будем просыпаться вместе, всем уже известен. День, точнее, сегодняшний, наполнен праздниками. Какими, тоже давайте разбираться, сразу поздравляю вас, ну, не всех, конечно, да, а вот только вежливых из вас. День вежливых людей, ребят, сегодня отмечается, поэтому будьте вежливы, и мир будет вежлив к вам. Все прекрасно. День вспоминания про теплые вещи. Актуалочка, в принципе. Но там я вот честно посмотрел, в дни ближайшие минусовой температуры пока не ожидается, поэтому пальчики крестиком держим и ждем, чтобы потеплее будет и подольше. Что еще из важного? День случайных приступов поэзии. Вот. Так что, если вдруг ни с того ни с сего начнете в ритму разговаривать, знаете, это не случайно. Ну и, кстати говоря, и еще сегодня Всероссийский день беременных. Поэтому, девочки, ну, кто причастен, того с праздником. Ладно, погнали. Впереди у нас классный плейлист. Ловите Фарук Собанч, Сэм Фелт, Джек Джонс, Chemical Brothers, Daft Punk, Тинни Глессер, Dog and Crown. Начинаем прямо сейчас с работы Hugo. Имейл Энджел и Ультранейт, Moving to the Sun, открывает этот час. С добрым утром снова. Поехали.
0: Турбо утро.

0: ускоряйся правильно.
1: 8:16 на часах Красноярска. Давайте посмотрим, сколько там у нас на дорогах нашего города. 5 баллов. Движение плотное. Так сообщает нам Яндекс.Карты. 8 баллов сейчас на Матросова в направлении из центра. Партизана Железняка в центр также 8 баллов. 7 баллов на авиаторов к Октябрьскому мосту. Высотная в направлении центра 7 баллов. Шахтеров в центр тоже 7 баллов. И также 7 баллов на Коммунальном мосту в сторону центра.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд»

0: Record Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске 263 88 33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.26 на часах, трэш-пати на рекорде. Похулиганим немножко, ребятушки. Слушайте, ну тема такая. Вот есть у людей всякие разные там вредные привычки. Но, опять же, насколько вредны эти привычки, тоже вопрос. Вот я думаю, многим близка привычка вкусно покушать. Да много так, чтобы прям ах, что-нибудь вредное вообще такого. Эх, я вот лично, ну, обожаю это. Это моя любименькая. Повезло мне, спасибо природе с метаболизмом, что никак это не отражается на внешнем виде. Вот, возможно, и вы такой же счастливый человек. Поэтому примерно вот об этом песня. Покушать вкусно мы любим. Если кто-то прямо сейчас завтракает, ребята, вам вообще приятнейшего аппетита.

0: утро на рекорде.
1: 8 утра, 35 минут, ребят. Давненько мы с вами в рекорд угощает. Не играли в кусты и призы у нас на кону. Кого-то отправим в баварский ресторан «Максимилианс». На обед или на ужин, там уж сами решайте. 205, 100, ровно и 3. Номер телефона «Первая танцевальная». Звоните на рекорд прямо сейчас. О еде поговорим.
0: Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд угощает.
1: Это Рекорд угощает. У нас Василий сегодня на линии. Вась, доброе утро тебе, привет.
2: Доброе утро. Доброе утро, Красноярск.
1: Доброе, доброе. Привет. Как ты, выспался, рассказывай.
2: Да, все хорошо, все нормально. Сейчас в дороге. Там на работу еду.
1: Пробки постоял или все зеленые?
2: Да было немножечко, было. Да сейчас что-то погодка меняется, ветерок, дождичек.
1: Сейчас неделька другая, и поедем все на зимнюю резину прибываться еще и вдобавок.
2: Это точно.
1: Вась, вот такой к тебе вопрос. А любишь ли ты попробовать вот чего-то необычного? Вот что в жизни никогда... вот надо попробовать. Вот есть у тебя такое? Или ты больше по традиционной кухне?
2: Да бывает иногда с охотки так вот, что-нибудь раз и что-нибудь вкусненькое, необычное.
1: Ну, едет таракана в Таиланде, например, да?
2: Ну, не пробовал, но почему бы не?
1: А попробуй, правда, будешь, что нет-то? Слушай, у нас тут есть определенное утреннее меню, в котором есть целых 3 съедобных блюда, а одно – это какой-то термин, причем термин строительный, тебе сразу подскажу. Нужно определить. Что мы из этого мы можем скушать, а что все-таки скушать мы не можем. Итак, внимание, только одно слово несъедобное. Что же угадать тебе? Внимание, поехали. Жаба в норке, панпердю, хряпа или причалка? Как ты думаешь?
2: Причалка?
1: Может быть, причалка, а может быть, и да. Действительно, причалка – это такая штука, шнур для контроля ровности кладки или монтажа. Да, достаточный термин. А вот с блюдами давай определимся. Жаба в норке – это сосиски, запеченные в тесте. Да. Ну, по-английски, да. Панпердю, кстати, это ломтики черного хлеба, вымоченные в смеси яиц, молока и обжаренные по-русски с гренки, да. А вот хряпа – это, кстати говоря, наше русское блюдо. Хряпа – это вообще маринованные зеленые листья капусты с верхушечки, вот такие вот. Поэтому, да. Я тебя поздравляю, Вась, приятного тебе аппетита в баварский ресторан «Максимилианс». Мы тебя отправляем. И вдогонку еще отличного дня тебе пожелаю.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста. И тебе. Взаимно. На связи будем. Мы погнали дальше, ребята. Послушаем работу Wise Wait прямо сейчас на рекорде. Ловить.

0: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
1: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «СЦ Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Утро. Включай третью космическую.
3: Там, кстати, за окном тем временем плюс 7, ребята, и небольшой дождик пошел местами и районами, где-то еще не идет, но пойдет везде, не переживайте. Потеплеет сегодня не сильно, до плюс 9, как подсказывает нам Яндекс.Погода, ветер будет дуть с юго-западного направления, сейчас 4 метра в секунду, но разойдется максимум до 5,5.
4: Рекорд. Реклама.
5: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
6: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
5: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
7: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
8: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Главное – танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Утро на рекорде. 9 утра и 2 минуты. Утро пятницы продолжается. Мы уже с вами второй час вместе. Здесь на рекорде турбоутро. Хорошие мои, просыпаемся. Кто-то уже наверняка проснулся. Кто-то из вас уже наверняка даже до работы добрался. Как чувствуете себя? Бодро или не бодро? Кстати, вот есть пару лайфхаков. Но наверняка все слышали, да, что кофе это, конечно, хорошо и полезно. Но вот зеленого чая бахнуть еще бодрее будете. А вообще про настроение не перестану повторять лайфхак. Улыбайтесь. Люди любят идиотов. Но не в этом дело. Улыбочка на лице автоматом мозг заставляет думать, что у вас реально все хорошо, и там эндорфинчики, дофаминчики, все, короче, пошло, и прекрасно будет. Вот с таким рецептом двигаемся далее под классные треки. В этом части еще с вами сыграем в утренние баллы. Кого-то, кстати, отправим на стендап Константина Бутакова, который уже в это воскресенье пройдет в Максимилиансе с 18 лет, если можно пойти и посмеяться. А прежде давайте наслаждаться классной музыкой. Алок, Джаз Глайн, Фишер, Sound of Engines, Динамор Бразер, Роджер Санчес, Мон Блэк, Даб Докс, Фрезо. Ну а начинаем мы с Sound Second Voice, Элвин Сена и DJ Dark. Let Me Be. Ловите первый там час. Меня Дима Ланин зовут. С добрым утром.
0: Турбо утро на рекорд.

0: 9:16 на часах. Давайте посмотрим, как ситуация дорожная за час поменялась. 3 балла в Красноярске на дорогах. Есть местами затруднения. Все это нам сообщает Яндекс.Карты. 6 баллов в данную секунду на Партизано-Железняка в направлении центра. Матросова из центра 5 баллов. Марксах БКЗ 5 баллов. Авиаторов в сторону Октябрьского моста тоже 5 баллов. На 9 мая в сторону Покровки сейчас 4 балла. И 4 балла сохраняются на Коммунальном мосту в сторону центра.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
5: 205-08-28. Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Сазайготи» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
8: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Мне, чтобы расти.
10: Мне для энергии.
11: А мне для красоты.
12: И обо мне не забудьте.
13: Никого не забыли. В сети магазинов «Фитнес-формула», «Витамин». Витамины и БАДы для детей и взрослых. Одна семья, разные потребности, одна фитнес-формула. Скидка 50% на второй товар в чеке по промокоду РАДИО. Ищите нас в 2GIS. БАД не является лекарственным средством.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
14: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: 9 утра и 32 минуты. Есть планы построить свои планы на предстоящее воскресенье. В этот день будем дружненько собираться в Максимилианс. Там с 18 начинаю, можно прийти и посмеяться над стендапом Константина Будакова, звезда стендапа на ТНТ. Готов тебе эти два билета задарить, если тебе, кстати, есть 18 лет. 205-100 ровные 3, номер рекорда. Звони, впереди у нас утренние баллы. Погадаем на пробках. Dance Radio.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105». Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше.

0: космическую.
1: А погода за окном пару слов, плюс 8 на термометре, облачно с прояснениями, дождь, видимо, начался, но закончился, но вы не переживайте, он опять пойдет, так подсказывает нам Яндекс. Погода потеплеет еще на 1 градус до плюс 9, а ветер дует сегодня юго-западный, 5 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
3: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
2: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
4: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: 10 утра, 10 утра, 1 минута, почти 2 уже. Чувствуется, как проснулись, чувствуется этот прилив бодрости и силы. Это все магическая сила Турбота Рекорд. Третий час, мы с вами вместе под классные треки, под призы и подарки, под, кстати, актуальные новости, которые в этом часе тебя ждут впереди в рубрике Тру Новости. Обо всем поговорим, что же там происходит вокруг. А там, слушайте, мы вообще в интересное время живем. Там что день, то целая глава истории. Об этом и прочем впереди. Прежде ловите классные треки. Супермод, Тиеста, Келвин Харрис, Мадонна, Sound of Legend, Дочи, DJ Dark, Лили Вуд и Робин Шульц. Начинаем с работы от Дивак. Slow Down. Первая там часть. Меня Дима Маланин зовут. С добрым утром.
1: Доброе утро на рекорд.

0: Ускоряйся правильно.
1: Пара слов о дорожной ситуации. 10 утра и 17 минут в Красноярске. Тем временем на дорогах нашего города 3 балла, есть местами затруднения. 6 баллов сейчас на Мичурино в направлении Октябрьского моста. Высотная в центр 5 баллов. Матросова в центр 4 балла, из центра 5. 5 баллов на Марсах БКЗ, 4 балла на Мирах БКЗ. И на этом из основных затруднений в Красноярске пока что все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту Финкраска М и Технос. Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. Акция до 30 октября.
3: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новости на рекорде.
1: Про отношения начнем, точнее, конкретнее про отношения у молодого поколения. Зумеры устали от Тиндера и все чаще находят любовь прямо на работе. Бесконечные свайпы и переписки в дейтинг-приложениях все чаще утомляют молодых людей, поэтому знакомиться они предпочитают офлайн. И офис оказался одним из самых удобных мест. С коллегами не нужно неделями переписываться и гадать, будет ли встреча. Вы еще точно увидите друг друга на работе. Каждый день общаетесь вживую, быстрее понимаете, есть ли между вами химия. Ладно, едем дальше. Такая новость: на блокировке интернета в России потратят 60 миллиардов рублей за 3 года. Это почти вдвое, кстати, больше, чем закладывалось 2 года назад. Тогда речь шла о 32 миллиардах. Около 20 миллиардов в год уйдет на модернизацию оборудования для фильтрации трафика. Эксперты объясняют рост цен дорогими комплектующими и дефицитом мощных процессоров и памяти. Ага. Ладно, едем дальше. Такая новость: число россиян с зарплатой свыше 200 тысяч рублей выросло вдвое с 2022 года, заявил глава ФНС Даниил Егоров. В 22-м таких было 1,074 миллиона человека, 740 тысяч человек. Сейчас почти 4,39 миллиона, еще почти 12 миллионов получают от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. А в какую категорию относите себя вы? Такой вопрос. Ладно, едем дальше. Про странные эксперименты новость. Мужик пьет радиоактивную воду 250 дней подряд ради здоровья. Инфлюенсер Мэтт Реске заявил, что власти скрывают от людей пользу радиации. Он раздобыл антикварный кувшин. Ревигатор 20-х годов со стенками из урановой руды и почти год пьет из него воду на камеру. Блогер уверяет, что уран очищает клетки. Тесты показали, сосуд выделяет смертельные дозы радона, а вода в нем отравлена мышьяком и свинцом. В прошлом веке у любителей таких напитков буквально отваливались челюсти и разрушались кости. Ну что ж, удачи Мэтту. Такая новость. Александр Овечкин завершит карьеру в НХЛ после этого сезона. Капитан Вашингтона решил об этом рассказать партнерам по команде. По его словам, это будет последний год, хотя решение дается ему нелегко. Овечкин призвал выйти в плей-офф, хорошо сыграть и насладиться моментом. Ну что ж, ждем Ови в этом году в КХЛ. Вот следующая новость. Про бабулю в Челябинской области пенсионерки взыскали более 400 тысяч рублей штрафов и, внимание, за превышение скорости. Против 69-летней женщины ввели более 150 исполнительных производств, в основном за нарушения, которые фиксировали камеры на трассах. Ну, бабуля любит погонять. Ладно, про приятные гаджеты. Для самых уставших мальчиков в сети захайпила подушка в форме женской груди. Ее выпустил бренд Stroll Works для эмоционального успокоения. После тяжелого дня подушка имитирует эффект утешительного объятия. Цена, кстати, такого антистресса 4300 рублей. Гаджет. Ну и на финалочку новость приятная. Завершился DJ Magazine Top 100. Это премия лучших диджеев планеты. И лучшим диджеем мира по версии Top 100 стал в этом году вновь Дэвид Гетта. Француз уже 6-й раз становится победителем рейтинга, обойдя в этом году покорителю двух EDM-гигантов Мартина Гаррикса и Армина ван Бюрена. Ну что ж, поздравляем, если быть правильным, Давида Гетту. Ну так, по-французски.
0: Новости на рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет.

0: Нет предела. Только в Лимана-Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Так, ребята, о погоде пару слов давайте скажем. Плюс 9 за окном сейчас уже и дальше, а дальше будет холодать. Яндекс подсказывает, что опустится до плюс 8, небольшой дождь днем тоже пойдет, а ветер дует сегодня юго-западный, слабый, 5 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
2: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Рекорд. Реклама.
4: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
5: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
4: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор. Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
6: Мне, чтобы расти.
7: Мне для энергии.
8: А мне для красоты.
9: И обо мне не забудьте.
10: Никого не забыли. В сети магазинов «Фитнес-формула», витамины и БАДы для детей и взрослых. Одна семья, разные потребности. Одна «Фитнес-формула». Скидка 50% на второй товар в чеке по промокоду «РАДИО». Ищите нас в 2GIS. БАД не является лекарственным средством.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

10 утра, 57 минут, ребят. Ну что, утро маленькой пятницы подходит к завершению. Дальше большая среда, что называется. Всем дня отличного, прекрасного, свершения великих и настроения замечательного. Мы же мчим дальше навстречу с вейкаперами. Впереди посадка в Санкт-Петербурге. Никита, Стас и Рыжая у микрофонов, а меня Дима Ланин зовут. На связи.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Всем привет и доброго утра. 7 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Сегодня среда, вейкапер, мы начинаем.
2: Привет, друзья, серединка рабочей недели. 7 октября у нас среда.
1: Да, отлично, два гороскопа у нас будет впереди. Также у нас игрушка сегодня, за приз вейкаперов тоже. Расскажем вам вот о факты интереснейшие. Горячие новости, ребятки сыграют в игру у нас между собой. О, а вы наконец-то им поможете. Да, сегодня она произойдет, поэтому вам наше мобильное приложение рекорда точно пригодится.
2: Можно от себя пожелание сложнее что-нибудь сегодня в популярите?
1: Вот прям, ну, давайте, такое. Давайте что-нибудь найдем. Начинаем с поводов. Как обычно, на 7 октября. Сегодня день вежливых людей. Отличный праздник.
2: Это, получается, сегодня перебивать никого нельзя, что ли?
1: Ну, хотелось бы, как минимум, как минимум.
2: Сильвое пле, а, пожалуйста, двери, кто нам будет открывать? Это же все тоже про вежливость.
1: Да. День Конституции СССР. Кто следит за этим событием, вот 49 лет как празднуется.
2: Я ждала этот день. Мы будем сегодня обсуждать, какая вы статья?
1: Может быть, кто вы из лидеров СССР. День воспоминания про теплые вещи. Ну, пора уже доставать, наверное, с верхних полок, почему бы и нет.
2: А я на днях как раз перебирала шкафы летние, так, знаешь, со слезами на глазах убирала летние босоножки, доставала какие-то вот эти вот ботинки осенние.
1: Всемирный день хлопка. Сегодня 5 лет как празднуется, что тоже неплохо. Уже собираем.
2: А Всероссийский день беременных девчулек, кто в положении. Вот сегодня можно еще себя и порадовать этим праздником.
1: Ага, Всемирный день карате еще. Кто занимается и занимался вам. О!
2: День случайных приступов поэзии. Эх, Стасика, не хватает. Сейчас бы он как раз нам свою китайскую поэзию загнул.
1: Да, он умеет. День ты важен мне. Такой еще есть у нас. День ванны. Сегодня нужно идти к соседям, если у вас только душевая кабина.
2: День образования штабных подразделений МВД РФ.
1: Классно. Международный день безопасной дороги в школу сегодня. Ну, из всех таких интересных праздников назвали.
2: Ну, мне кажется, что нужно либо цепляться за карате, какой вы этот...
1: Прием.
2: Хук.
1: Да? Какой вы боевой прием, возможно.
2: Либо, ну, конечно же, какая вы беременяшка. Ну, ладно, не. Теплые вещи тоже мне нравятся. И вот, да.
1: Давайте, какое вы боевое искусство этим утром? Вообще, их достаточно.
2: Я тэквондо.
1: Бокс, карате, кёкусинкай, муай-тай, капуэра. Вот мы, например, под музыку любим подраться, да? Это наша история.
2: О, кстати, давно забытое слово красивое, капуэра.
1: Начинается. В общем, какое вы боевое искусство этим утром? Напишите нам в чат мобильного приложения рекорда. Вейкаперы, мы начинаем, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 7 октября и прямо сейчас.
2: О, остерегайтесь внезапных решений и тем паче необдуманных действий.
1: Тельцы, если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, сегодня лучше нос из дома не показывать.
2: Близнецы, сегодня вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто такие чарующие перспективы.
1: Раки, на свете много незаменимых людей, помните об этом.
2: Львы, сегодня энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанций. В поисках приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры.
1: И девы, сегодня вы можете стать жертвой апатии, возможно, надолго.
2: Весы, вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве.
1: Скорпионы, сегодня вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения.
2: Стрельцы, сегодня постарайтесь повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник.
1: Козероги, сегодня вам лучше не искать компании, у вас могут появиться трудности в общении с себе подобными.
2: Водолеи, сегодня для вас важно понимание целей вашего семейства, понимание сближает, а это как раз то, что вам сейчас нужно.
1: Рыбы, сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Всем хорошего дня, друзья.
3: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Рекорд. Реклама.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют
9: в рамках проекта «Дыхание ночи».
8: 9 октября. Диджей Микис.
10: Как бы ни старался, Мика.
11: Запрещено для детей.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ну вот, искусственный интеллект чуть опять не убил человека. Вот такой вам.
1: За что? Почему
0: спойлер
1: опять?
0: Ну, в начале, да, сейчас расскажу. В начале пришлите нам голосовое сообщение в чат мобильного приложения Рекорда, потому что мы сегодня определяем, какое вы боевое искусство этим утром. Ждем ваши сообщения, скоро слушаем голосовые. В общем, Клод в этот раз подвел, чуть не отправил 16-летнего подростка на тот свет. Парень доверил нейросети построить маршрут на гору с названием «Вдова», вот так он назывался. И свернул его с обычной тропы на опасный скалистый участок, где подросток в итоге застрял и даже не смог спуститься самостоятельно. Вот вам искусственный интеллект.
1: Слушай, подожди, ну вот мы обвиняем искусственный интеллект. Но я была в ситуации, когда еще не было искусственного интеллекта, и навигатор в чужой стране точно так же, как где-то там в горе, не туда нас завел, я очень испугалась. Это просто был навигатор.
0: К навигатору претензий нет. У него интеллекта нет. Он просто вот выстраивает свои линии. Поэтому, а здесь интеллект, вот что коренное, понимаешь?
2: Слушайте, и проанализировал его соцсети, как он общается с людьми, что вообще за человечек.
1: И
2: решил,
1: отправил его.
2: Говорит, нечего тебе делать на этом свете, подумал и.
0: Классно, да? Это, наверное, месяц за тех роботов, которые, помните, сами прыгали в лаву, которых Шварценеггер подвел.
2: О, это крутая штучка.
0: Очень круто сделали, да, утилизировали, ну просто как топ-кино просто сняли.
1: И ты считаешь, что они сейчас мстят реально?
0: Они мстят за своих, я уверен, так и есть.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дефицит рабочих в России к 2030 году может вырасти в 2,5 раза с нынешнего 1 миллиона до 2 миллионов 600 тысяч человек, прогнозирует ЭКОПСИ. При этом потребность в рабочих вырастет лишь на 450 тысяч, а основная проблема будет связана с сокращением предложений из-за демографии и смены профессиональных предпочтений поколений. Гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным Фонтанки и ТАСС, это произошло 5 октября, а в материалах дела фигурирует сумма в 80 миллионов рублей. РБК со ссылкой на два источника пишут, что следствие будет ходатайствовать об аресте Васильева. Китайские автомобили могут выводить из строя камеры смартфонов. Причины называют лазерные лидары. При попадании их инфракрасного излучения на матрицу камеры появляются цветные точки, линии и светлые пятна. А некоторые пиксели могут перестать работать. За год число обращений в ремонт из-за поврежденных камер выросло на 30%. Ремонт обходится в 15-20 тысяч рублей. Особенно опасными называют лидары Li Xian, Xiaomi, Geely и Zikr. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен.

0: 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Tank, Havail, Aura, Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: каперы.
1: Ну что, мастера боевых искусств собрались в наших голосовых сообщениях в чате мобильного приложения Рекорда, поэтому давайте слушать, кто у нас сегодня присутствует.
2: Давайте на небольшую разминочку Станислав немножко проведет, а то у нас вот немножечко подвисает. А вот, все, готовы.
3: Значит, без разминки.
4: Добрейшего утра, здравствуйте. Сегодня мне новости в одном мессенджере напомнили, что у одного дяденьки день рождения.
1: Да.
2: Так и есть. У какого?
4: Поэтому я безоговорочно сегодня дзюдо.
1: Есть такой, да, сегодня, кстати, у президента нашего день рождения, ребят, если вы не знали.
2: Ничего себе, это было сообщение от Александра, от Вячеслава.
5: Доброе утро, страна, доброе утро, мои каперы. Если мы говорим про боевые искусства, то сегодня я вот этот вот, который бесконтактный. Вот, вообще не хочу ни с кем разговаривать.
1: Я как-то залипал двое суток, пытался изучить эту историю с бесконтактным боем.
2: Да, получилось?
1: Не работает это, ребята, либо я что-то не понял. Но это очень весело смотреть, когда они бросают друг друга вот так вот, не прикасаясь, отводят энергии и толпу целую.
3: Там... Очень классно. Слушайте, ну это все можно приобрести, эти навыки, нужны только деньги.
1: Возможно.
2: От Евгения!
6: Всем доброе утро, а я сегодня сонный мастер.
1: Сонный мастер.
2: А наш постоянный. Алешенька, сынок.
7: Доброе утро, ребят.
2: Привет.
7: А я владею боевым искусством Натальи морской пехоты. Поэтому я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда.
1: Она начнет стрелять. Вот у нее какое боевое искусство было. Тайное еще.
2: И от Александра.
8: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро, страна. А я сегодня боевое искусство кунг-фу. Удар по почкам. Кинья! Кинья! Кинья! Ну и как всегда, поехали!
1: Ну тише, размахался. Кия. Ну, успокойся.
2: А, все, едем!
1: Это
0: на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 7 октября, в Красноярске дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 3. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
3: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
4: Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Твои каперы представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Привет, с вами Влад Чертыков и рубрика «Геймпарад». Расскажу вам несколько новостей из мира видеоигр. Компания Sony без лишнего шума обновила аппаратную начинку PS5 Slim. Главное улучшение – это система охлаждения процессора. Инженеры изменили конструкцию радиатора так, что приставка стала тише и надежнее, а заодно упростилась замена внутренней батарейки материнской платы. Ведьмак 3 «Дикая охота» обновил свой рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. Мощный толчок игре дал выпуск полноценного графического ремастера, который бесплатно получили все владельцы оригинала. На пике в охоту за чудовищами одновременно включились более 137 тысяч человек. Наплыву геймеров очень помогает и осенняя распродажа в Steam, где сейчас отдают хиты с огромными скидками. Амбициозная космопера Exodus от авторов Mass Effect обросла интригующими подробностями. Игроки встретятся с разумными генно-модифицированными животными, которые управляют огромными боевыми роботами. Напомню, что главная фишка сюжета — это искажение времени при космических перелетах, а релиз Exodus запланирован на 7 апреля следующего года. Оригинальная Frostpunk официально появится на Nintendo Switch и Switch 2. Студия 11-bit представила геймплейный трейлер и назначила релиз на 19 октября. В цифровом магазине уже стартовали предзаказы со скидками и стала доступна бесплатная демоверсия. В Steam набирает популярность демоверсия симулятора «Ларек на улице Ленина». Это юмористическая игра, воссоздающая атмосферу торговли из 90-х. Проект вовсю вирусится в интернете благодаря узнаваемой эстетике. 9 октября на всех актуальных платформах выходит Dragon's Dogma 2 Dark Horizon, масштабное сюжетное DLC для одной из лучших экшен-RPG последних лет от Capcom. Дополнение привнесет новую локацию, опасных монстров и продолжение истории, а сама базовая игра в этот же день впервые выйдет на Nintendo Switch 2. 14 октября на ПК, PS5 и Xbox выходит Warhammer 40 000 Bolt Gun 2, продолжение успешного местного бумершутера во вселенной Вархаммера. Вот и все новости на сегодня. С вами был Влад Чертыков и рубрика «Геймпарад». Играйте только в хорошие игры.
0: «Геймпарад» по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2001 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Вейкаперы
4: на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: И 8 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы с вами 3 часа еще точно будем.
2: Ребятки, в этом часе будем с вами играть. У нас игра «Секунданты» по средам, поэтому готовьте приложение.
1: А, да, пока к новостям. Классное событие произошло. Опять же, в сети нашли мы эту историю. В США родители слишком сильно разбаловали своего ребенка, да, что для исполнения его следующего желания им пришлось купить домой пони. Да, как часто это обещают. Говорят, да, хочу пони. Да купим эти когда-нибудь пони. Это проходит в нашем случае, что типа, ну, будет да будет. А парню купили.
2: Это точно не яишко, я просто пересматривала видео, похоже на настоящее.
1: Да пофигу. Главное, что у парня даже вы есть пони. Посмотрите, как это выглядит в наших социальных сетях. Опять же, подписывайтесь, смотрите. Ну, классно, классно. Вы помните вообще...
3: У него желание было какое-то, и они купили ему пони.
1: Они ему постоянно исполняли его желание.
3: А что конкретно он хотел? Колбасу из пони, котлетки.
2: Нет, кататься на пони.
3: Сделать из него единорога.
1: Может быть, кстати. Он что-то хотел превратить его что-то.
3: Такой, я буду кентавром на следующей вечеринке. Сказал он.
2: Ну, когда у родителей неограниченный ресурс, наверное, мне кажется, они не отказывают.
3: Стоп, подожди, у них,
2: ни в чем.
3: У них неограниченный ресурс. Неужели нельзя купить один кожаный ремень? Что так сложно?
1: Вот пони как раз на это, возможно, дальше и пойдет. Мы будем желания детские обсуждать. Какое ваше желание исполнили в детстве? Вот какая у нас тема на ближайшие 2 часа. Ну, у меня стандартно крутые. Это велосипед и компьютер. Это то, что я помню самое яркое.
2: А вы не просили родителей сходить в магазин вам за братиком или сестренкой?
1: Нет, я не просил. Мне это не надо. Зачем? Я один.
2: Я тоже не просила. Я тоже одна.
3: Зачем? У меня был старший брат. Мне хватало этого.
1: Каким? Средним ты быть не хотел, получается.
3: Конечно, нет. Я со старшим еле справляться-то начал.
2: Короче, велик, да? А ты чего просил?
3: Я роботов просил.
2: Роботов? А я просила. А, спортивный костюм Adidas и кеды Nike. И когда папа мне их привез, я, мне кажется, была просто на 7-м небе от счастья.
3: На районе стал чуть больше семок лежать после этого.
1: Вот это, друзья, и будем вспоминать и обсуждать вместе с вами, какое ваше желание исполнили в детстве. Давайте рассказывайте нам в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Какое ваше желание исполнили в детстве? Мы начинаем обсуждать, сейчас будем все озвучивать, детские воспоминания все эти.
1: Антон пишет, как-то на мамин день рождения мне отец подарил PlayStation 2 с Tekken 3. Это было исполнение мечты, когда не ждешь, это особенно круто.
0: Класс, вот Димас года в 4 говорит, мне на день рождения подарили коробку киндер-сюрприза. А еще и заболел тогда, сидел в одиночестве с матерью, ели, было вкусно.
1: А я коллекционировала из киндеров этих всяких челобречков. Серии разные. Мы просили Дэнди телевизор под него, где можно было сажать кинескоп.
0: Саша Красный вот вспоминает, говорит, я рос в 90-е. Мои желания и родительские возможности были в параллельных вселенных просто. Вот какой-то там Саша Красный, возможно, Саша Желтый в те времена в параллельной вселенной.
2: Еще зеленый он тогда
0: Еще
2: был.
0: Зеленый, да, имел все, а наш Саша в этой вселенной лишь мечтал об этом.
1: Алексей, всем привет из Екатеринбурга. В 1993 году родители купили Дэнди на Новый год. Был очень счастлив, так как не надо было проситься к соседу поиграть.
0: Ви Антонова рассказывает, года два. В два хотела Milky Way шоколадку. В рекламе советской она не тонула в молоке, я помню. Была, да, кстати, история. Купили, налили кастрюлю молока, а шоколадка, зараза, утонула. Детскому разочарованию не было предела. Вот не все мечты стоило исполнять, конечно, что должно было остаться в этой магии.
1: Мне так подарили мопед, сообщение такое, из Риги.
0: Угу. Собаку просила. Елена пишет, завели немецкую овчарку, Лору, так ее звали, бегали с ней на стадион, занимались. Собака клевая такая была.
1: Точно, я же тоже кошку и собаку просила.
0: Дарили тебе?
1: Да.
2: Нет, стоп, подожди, просила у кого-то или просила кошку о чем-то?
1: Собака. Нет, просила у родителей. У меня сначала появилась маркиза, потом собака Джерри.
0: Кимир рассказывает, Sega Mega Drive 2. Дедушка купил на горбушке. За что получил от мамы и бабки, конечно.
1: По горбушке.
0: Но я все равно играл в нее. И играю спустя 26 лет. Хорош, красавчик. Что проходишь сейчас? Моя любимая на Sega Mega Drive 2 была Mortal Kombat 3 Ultimatum. Я не знаю, я просто фанат того был.
2: Там еще Battletoads был.
0: Да,
2: Sony.
0: Там много легендарных игр. Да, да.
1: Отец научил меня водить мопед, и мы с ним ездили собирать урожай подсолнечника с полей. Вот так спрячем мопеды в километре где-то, а потом с мешками к ним на полуприседе.
0: Антонова опять же Ви вспоминает. Тетя подарила мне билеты на первый концерт Натальи Орейро в Москве в 2001 году. Мне было 10 лет. Обожала ее тогда. Камбио доллар дополняет. Конвертас.
2: Плакаты были с ней.
0: Да. Конечно, были. Друзья, обсуждаем, какое ваше желание исполнили в детстве. Вы пишите в чат мобильного приложения Рекорд и наши соцсети не забывайте.
3: Рекорд. Реклама. Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Сазагодика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
5: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: через минут 10, поэтому если вы хотите оказаться в прямом эфире, все, что нужно сделать, это написать слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда, а мы случайным образом уже выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Ждем, пока обсуждаем, а какое ваше желание исполнили в детстве.
1: Да, именно родители. Простила коньки, настоящий папа выискал и сказал: учись, научилась от двухполозных до балета на льду.
0: Не, подожди, может быть, не родители, могут быть родственники, бабушки, дедушки могли исполнить желание. Ну, то есть, как бы, в принципе.
1: А вторые половинки крестные, у нас учитываются или нет?
0: Вторые половинки,
1: наверное,
0: в детстве.
1: Наверное, в детстве вряд ли же.
0: А мы про беременность 16, если обсуждаем сейчас в таком формате, то может быть, не знаю.
2: Ну, так себе там подарочки, конечно.
0: Да, Елена рассказывает. Братика просила, так и появился Серега. Привет, Серега.
1: Серега.
2: Сразу взрослый.
0: Да.
1: А, я все, что хотел, сам себе дарю, так как у родителей не было возможности, а у меня есть.
0: Классно. А, кстати, нужно, наверное, исполнять свои детские желания, если вы чего-то хотели. Вот есть такая возможность сейчас ту же Сегу купить. Не знаю, хула-хуп вы хотели какой-то. Да купите вы сейчас, порадуйте себя. Почему бы нет?
1: Я в какой-то момент поймалась на мысли, что я реально себе покупаю игрушки. То есть там какие-то Барби или еще что-то. Все, что нравится мне, я реально во взрослом возрасте покупаю. Упала.
0: Классно, хотели Барби. Да купите вы Барби и кучу нарядов на нее. Почему нет-то? Ксюша очень просила пианино, где только не встречала. Его везде по клавишам нажимала. И мне купили. В 5 лет отправили в муж-школу, а как-то практически все, что хотелось, все исполнилось. Спасибо родителям, говорит Ксюша. Вот, видите, талантливая пианистка у нас есть благодаря этому подарку.
1: Ольга из Астаны пишет, значит, у нас в семье было 5 детей, и баловать нас было непросто. Но наши мечты родители всегда исполняли. И ходячие куклу с меня ростом и велосипед. Я вообще не представляю, как они умудрялись это делать, но 45 лет назад мы на фоне наших сверстников были вообще упакованы по полной.
0: Класс!
2: Да, не задаешься же вопросом, только сейчас, откуда родители доставали игрушки? Я вот вспоминаю, насколько были там, ну, не самые... Да, не самые простые времена, и тем не менее машинки были, роботы, и причем крутые роботы были. Ну, я про себя говорю.
1: Ой, а у меня была такая игра, где бегемотики шарики ели.
0: Да, все из Чехословакии везли.
1: Серьезно?
0: Да, так и есть.
2: А сейчас из Чехии и Словакии.
1: Ты мне сейчас напомнил, разблокировал воспоминания, как мне мама, знаешь, достает белую куртку. Хочешь поносить, она из Чехословакии.
2: А я думал, разблокировали память о Чехословакии. Ты в окопах.
0: В принципе, да.
2: Бегаешь по городу.
3: Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия будет вынуждена принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, заявил Песков. Так, в Кремле отреагировали на решение Сейма Литвы снять запрет на размещение в стране ядерного оружия и американской военной базы. Песков назвал это шагом в сторону эскалации напряженности. Трамп предложил помочь России после инцидента с чумой в Сибири, назвав ситуацию большой проблемой для страны. Американский президент также отметил, что чума – тяжелое заболевание, и заявил, что ему неприятно из-за ситуации в России. Накануне Песков призвал не верить слухам о чуме в Иркутской области и ориентироваться на данные Роспотребнадзора. Криштиану Роналду назвал условия возвращения в сборную Португалии, пишут местные СМИ. По данным журналистов, 41-летний форвард не планирует возвращаться в национальную команду, пока ее возглавляет нынешний тренер. Роналду, как утверждается, недоволен публичными заявлениями тренера и перестал верить в искренность его желания вернуть нападающего в сборную. Причиной конфликта стали слова тренера о том, что никому не нужно ни перед кем извиняться. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
4: ООО «Шоу-Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18.

0: что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: секунданты.
1: И есть тот самый счастливчик Максим, его зовут, если я не ошибаюсь.
2: Абсолютно верно. Максим, привет.
3: Здравствуйте.
2: Из какого ты города, Максим?
3: Нижний Новгород.
1: Классно. Макс, мы здесь детские мечты обсуждаем, которые исполнили. Была у тебя такая? И была ли она исполнена? Расскажи нам.
3: Да, была. В Новый год маленьким был. И заснул, а с утра уже в компьютеруме.
1: Вау, компьютер, ничего. Ты где, на Барвихе жил, что ли? В каком это году было?
3: Не в Барвихе. Короче.
1: Ну, хорошо, отлично. У нас игра сейчас, у тебя тоже есть возможность выиграть приз от вейкаперов. У нас игрушка «Секунданты». Мы отправим тебя в какую-то ситуацию, дадим тебе минуту времени и букву. И на эту букву ты должен взять с собой 5 предметов, подходящих под эту ситуацию, иначе мы будем докапываться. Правила понятны?
3: Ага, понятно.
1: Так, куда идет у нас Максим?
2: А нельзя вам на машине времени его в прошлое отправить?
4: Можно.
1: А только куда? Хорошо, в принципе, да.
2: В Сочи.
1: В Сочи? Давайте, в принципе, в Сочи.
2: Давай.
1: Что, буква какая?
4: Буква будет Че.
1: Че. То есть Челентано. Да.
4: Че.
1: И отправляешься ты в Сочи. Макс, у тебя минута прямо сейчас. Бери с собой все, что хочешь.
3: Щетку.
1: Так.
3: Так. Шавель.
2: У нас буква Че или Ща?
1: Уже на Ща пошел.
2: Уже на Ща, хорошо. Шавель, щетка.
1: Еще что? Может, рыбу какую-нибудь?
2: Щель.
3: Щуку можно, щуку.
2: Отлично, вот, так.
4: Вот. Щели спрячешь. Ага. И?
2: Щуку в Сочи. Надо брать.
1: И?
3: Да.
1: И?
4: И орешки он что-то делает.
3: Щебень помогать буду там рабочим.
2: Что?
4: Что?
3: Щебень.
2: И еще одно, или все уже?
4: Не, все.
1: А была, была щетка первая, да. А, ну, по идее, 5. У меня есть вариант только докопаться до щели. Щель зачем?
3: Не щель, шавель.
1: Щавель.
2: Шавель был вторым.
1: Да, ты нас давай не обманывай. Мы, знаешь, в эту
2: щель
1: игру уже знаешь, сколько
2: третий.
1: Играем. Да, а щель тебе зачем?
3: Не, щель я вроде не говорил.
1: Щель не говорил?
3: Дайте подумать еще одно слово, Саша.
1: Ну ладно, подумай, конечно, раз ты щель не говорил.
2: Да проще щель за честь, которую ты не говорил.
1: Ну, давай тогда что-то мега крутое возьми с собой.
2: Да, щелочь.
1: Пригодится.
3: Ну, можно, щеки. Да,
1: можно ее.
4: Представляешь, говоришь, давай, начни что-нибудь крутое. Он такой, шмеган фокс. Возьму ее с собой.
1: В общем.
3: А, щенка по-любому.
4: Щенок, все.
2: Наконец-то.
1: Пробил. Пробил нам сердечко просто щенком. Ну, хорошо, хорошо.
3: Да. Расставили.
2: Как все дети.
1: Реально. Ну все, приз забираешь. Мы тебя поздравляем. Привет и передавай, кому хочешь.
3: Я своим коллегам, которые сейчас слушают Радио Рекорд, но мне кажется, они все в работе, не узнают меня, наверное. Ну, я им скажу, тебе слушают, и будут угорать.
1: Классно. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте вот так просто призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 7 октября, в Красноярске дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 3. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «СЦ Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекорд. Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
7: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
8: Ты молод, талантлив и заряжен на победу?
9: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным
8: и оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

0: Мы продолжаем обсуждать, какую же вашу детскую мечту исполнили, как это было. Вот что самое интересное.
1: Отец пытался меня научить играть на гитаре, он честно старался, но дальше в траве сидел кузнечик, и я не ушел. В общем, не вышел из меня великий.
0: Бывает много нас, людей, которые посещали музыкалку и ушли с первого занятия, да.
1: Не с первого. Мне мама затащила на 4-й этаж пианино, и только тогда, когда я через год начала жестко прогуливать, и это вскрылось, тогда мы решили вопрос.
0: У нас тема потихонечку перетекает, у кого появился Серега. Светлана, у меня тоже Серега в 6 лет появился, вот рассказывает нам. Всем по Сереге в детстве, почему бы нет? Поехали дальше.
1: Мама в детстве подарила деньги на ДР, я купил бушный денди, но через пару дней деньги у родителей закончились, и пришлось денди отдавать обратно.
0: Ой, Алена просила Барби Ариэль. Подарили, но с желтыми волосами. Я сделала вид, что это небольшая проблема, но чутка расстроилась, конечно, тогда, и попросила большого мягкого льва. Подарили большого тигра, так как был год тигра. И львов просто нигде не было на тот момент. Он был прикольный, очень много лет на нем спала. Видишь, как замечательно.
1: Ой, у меня до сих пор есть какие-то игрушки с детства хранятся, именно мягкие. От Алешеньки голосовое.
2: Доброе утро, ребят, еще раз. А я в детстве хотел вот эту машинку с педальками, на которой сел и покрутил педали. Не то, что сейчас у современных детей электромобили, а вот сам крутишь, сам едешь. И я стал задумываться, что с нынешними проблемами с топливом мне опять нужна такая машинка.
0: Ты давай не каркай здесь. Не надо. Вот пусть у детей она будет. Мы пока на своих. Но идея прикольная. Честер рассказывает. Помню, на 15-летие папа исполнил мою давнюю мечту. Подарил мотоцикл. Но когда мама узнала об этом подарке, как же она ругалась. Пришлось папе сдать мот обратно. Кто знает, может быть, благодаря этому я жив до сих пор. Но мопед у меня все равно был.
1: Хотел часы Монтана с мелодиями. И когда пошел в школу, мне их купили. Был довольный, как слон.
0: Все хотели, пацаны, часы. Всегда да. Все хотели часы. Друзья, какое ваше желание исполнили в детстве? Пишите нам в наши соцсети и чат мобильного приложения Рекорда.
3: Двоекаперы на Рекорде.

0: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Вейкаперы на рекорде.

0: на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте ватафакты.
2: А также, да, ребятки, сегодня ночью были объявлены результаты топ-100 DJ Mag по версии как раз такого того самого легендарного топа за 2026 год.
3: И диджеем номер один стал, ну-ка, кто не знал, Дэвид Гетта уже в 6-й раз.
2: Что странно, на самом деле, всех удивило это событие. Я почитал комменты, ну, как будто бы было и очевидно, но в тот же момент не все этого хотели. Знаете, что удивительно было? Что у нас аниме на третьем месте. Вот, да, это тоже очень
3: Мартин
2: многих...
3: Мартин Гаррикс. А вообще полный список есть у нас в телеграм-канале Радио Рекорд.
2: Да, смотрите, Мартин... Ну, за следующий год будет Мартин Гаррикс, как это обычно бывает. Там они обычно меняются как. Интересно, а где Фил?
4: Ну, конкретно сейчас?
3: Фил да. В каком-то году был в
2: да,
3: этой сотке.
2: Было дело. На 22-м Тиесто, вот что тоже удивительно. Как будто бы парень большего добился за этот год.
3: А Скриликс твой на каком?
2: Скриликс мой на 25-м. Этот вообще достоин премии выше Дэвида Гетта, как по мне лично. Ну, легенда.
4: Наверное, меняются предпочтения у людей, когда они зафиксировались, и какой бы музыка ни была классная у определенных исполнителей, все вот выбирают вот это.
2: Как хорошо ты сказал, что я ничего не понял.
3: А так
2: потому
3: и надо. Что голосование, оно обычно субъективное же. Вот и все.
4: Это моя работа, что-то говорить, чтобы
3: никто мы не
4: ничего...
3: понимали,
2: конечно. Да? Да, в общем, вот эту историю можно покомментить вообще в наших социальных сетях, пока мы обсуждаем, кстати, истории про детство.
4: Представляешь, жесткие хейтеры диджеев. Да, Гетта, лох.
2: Очень жестко, Стас.
4: Ну, я постарался...
3: Это детская битва.
4: Стоп, я постарался максимально, ну, толерантно и лояльно.
2: Извинись.
4: Не буду.
3: Ну, кстати, по поводу детства. Многие же, наверное, просили какой-нибудь магнитофон. Я точно просила магнитофон, чтобы слушать радио и вот топовых диджеев на тот момент.
2: Может быть, все вспоминайте, пишите нам. Мы тем продолжаем обсуждать желания детские, какие исполнялись.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: рекорды. Вата-факты.
1: Про что же сегодня интересно?
2: Так, день случайных приступов поэзии сегодня отмечается. И не знаю почему, мне вдруг решилось вспомнить маленькие коротыши Пушкина. Не знаю, помните или знаете, но для меня это как бы такие малоизвестные коротыши. В общем, первый коротыш. За ужином объелся я, а Яков запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно. И вот интересный факт, что его лицейский друг Вильгельм Кюхельбекер, он как раз, видимо, не так был славен в поэзии, и потом Пушкин очень часто использовал в письмах Кюхельбекер на мне. Это означало, что плоховато. То есть, и даже, по-моему, он обижался на него за это, на Пушкина, и вызывал в какой-то момент на дуэль, но потом они помирились.
1: Ну, вот, если на работе что-то не то, он просто Кюхельбекерно.
2: Вот, интересный, да, синоним?
1: Да.
2: Еще замечательная такая фраза, которую он написал своему брату, послал и попросил продемонстрировать их общей сестре. «Семейственной любви и нежной дружбы ради хвалю тебя, сестра, не спереди, а сзади».
3: Интересно. Неплохо. Можно даже на утреннике рассказать.
1: Реально. Можно что-то.
2: Ну, хорошо же. А потом уже, по-моему, к другу это тоже так можно переделать.
3: По смыслу и рифме превосходит только заяц, который вышел на крыльцо.
2: А вот, Никита, еще смотри. Да. Он своему другу, приятелю Сергею Соболевскому, писал в письме в куплетной форме рекомендацию, что поесть в дороге от Москвы до Новгорода. Ты же любишь всякие пирожки?
1: Я фанат.
2: А вот теперь представь, ты такой едешь на поезде от Москвы до Новгорода. У гальяни или кальяни закажи себе в Твери с пармезаном макарони, да яичницу свари. На досуге отобедай, у пожарского в торжке жареных котлет отведай и отправься налегке. У податливых крестьянок, чем и славится Валдай, к чаю накупи баранок и скорее поезжай.
1: Но, ребятки, все, кто занимается в общепите, работают. Посмотрите, как нужно рекламировать свои заведения. Сразу сработало, я бы сразу поел, точно.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Рекорд. Реклама. Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту Финкраска М и Технос. Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. Акция до 30 октября.
5: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня. В 20.00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Какое ваше желание исполнили в детстве? Мы продолжаем читать ваши сообщения и обсуждать их в прямом эфире.
1: В юношестве мечтала о хорошем компьютере. В итоге в 28 лет сам себе подарил топовый ПК. Спасибо жене, что разрешила. Вроде мечта сбылась и подарил себе, что хотел. Но что-то уже желания нет играть, как раньше. Дима, 34 годика.
0: Сергей вот рассказывает, в далеком 96-м собирал наклейки журнала Panini, Mortal Kombat. Ой, они были легендарны. Просил маму каждый раз купить пакетик с наклейками в Роспечати. В итоге журнал куда-то затерялся. Пару лет назад нашел полностью заполненный журнал с тех времен. Не раздумывая, купил сразу. Даже прослезился, когда рассматривал его. Ой.
1: Я, пишет Дарья, все детство мечтала, чтобы меня хоть разочек отправили в лагерь. Все дети рассказывали, как они там весело проводили время, знакомились, да еще и ездили по 2-3 раза за лето. Да. То были местные лагеря. И вот однажды приходит известие, что меня отобрали для поездки в Артек. Мои родители даже держали это в секрете ото всех. Иногда жизнь тебе что-то долго не дает, чтобы потом дать еще лучше. Ну, Артек, да, один из лучших, по-моему, вообще лагерей. Там такой конкурс нужно пройти, чтобы попасть.
2: Встречаешь этих людей, они говорят, да я лагеря прошу.
0: Светлана, как сейчас, помнит все досконально. 7 ноября, мне 5 лет, идем с родителями на демонстрацию в честь праздника по улице. И я вижу, на перекрестке стоит моя бабушка с большой коробкой, а в ней огромная кукла с меня ростом просто. А день рождения у меня 8 ноября. Но пришлось ей дарить эту куклу прямо на дороге. Самая счастливая была я, так попалась бабуля на перекрестке. Все, отдала.
1: Так, ребят, тема Сереги не закрыта. У меня тоже появился двоюродный 8-летний Серега, когда я родился.
0: Мода на Серег была в тот момент. Родители всем дарили по Сереге. Привет, я в детстве очень хотел снегокат. Алексей рассказывает, я тоже хотел. Но мне так и не купили, и мне тоже не купили. И вот я повзрослел, дочери 7 лет, я купил снегокат.
1: И сам катаешься?
0: Так шикарно катались с ней, что возник вопрос, кому больше нравится, мне или ей? Я был в полном восторге. Алексей, 44 годика мне. Снегокат.
1: Папа работал летчиком, и у меня была мечта полетать на вертолете. И в первом классе папа меня взял в полет, и я весь полет летел в кабине пилотов у папы на коленках. Это был огромный вертолет Ми-8. Счастья не было предела, все еще хвастаюсь, что папа меня катал на вертолете.
0: А вы летали на вертолетах вообще?
1: Нет.
0: Ну, попробуйте. Вам
1: там
0: очень
1: громко?
0: Первые впечатления. Там не громко. Первые впечатления вам будет очень-очень страшненько.
2: Слушай, я в определенный момент вообще решил завязать с вертолетами. И вот уже как 17 лет они не прилетают.
0: Ну ты хорошо, ты молодец.
1: А реально страшно?
0: Но если
1: я
0: только,
1: не пробовал.
0: Если только на самолетах летали, да, вертолет это немножечко другое ощущение полет. Так... А знаете, как проверяют пилоты вертолетов? Они поднимают вертолет в воздух. У меня друг пилот просто вертолета. Поднимают на максимальную высоту и просто выключают лопасти. Отключают вообще все.
1: Зачем?
0: И это без пассажиров. Все. И потом на какой-то высоте вот они смотрят, как там работает винт, там приборы и так далее. Потом, по-моему, то ли сам винт начинает крутиться, то ли они его включают. Не знаю, это тонкости. Но сама история тех, кто приходит в пилоты вертолета, очень тоже непередаваемая. Классно, да?
2: А вам не кажется, что жестенько немножко? Это как водитель автобуса будут проверять. Вот мы едем, мы отключаем тебе педали.
0: Но в небе никого больше, поэтому нормально все.
2: А если оно не заведется?
0: Ну, Стас, если докабы, знаешь.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Петербургская биржа засекретит часть данных о торгах топливом после указа Владимира Путина, говорится на сайте площадки. С 15 октября прекратится публикация информации о заключенных договорах в ходе торгов с 15-минутной задержкой. Также закроют доступ к архивным данным о планах продаж бензина и дизеля и бюллетеням по итогам торгов. Ограничения связаны с указом, который запрещает раскрывать ряд данных о российском ТЭК, включая экспорт нефти и топлива, их продавцов и покупателей, а также объема производства и переработки. ЕС не должен уставать от военных конфликтов, заявил премьер-министр Литвы. По его мнению, после возможной победы России на Украине, Москва может начать искать другие направления. Литовский премьер также заявил, что Россия якобы хочет проверить НАТО на прочность и предложил альянсу заранее разработать план реакции на действия Москвы. Юра Борисов может снова побороться за «Оскар». В рейте включил российского актера в прогноз на номинацию за лучшую мужскую роль. Борисов сыграл основателя OpenAI в драме «Искусственный». В категории второго плана, по прогнозу издания, могут оказаться Эндрю Гарфилд и Марк Райланс. Борисов уже номинировался на «Оскар» в 2025 году за роль в «Аноре». К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет о выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалка? С больной спиной.
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь.

0: на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий равный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».

0: Какое ваше желание исполнили в детстве? Мы продолжаем обсуждать, читать ваши сообщения. Еще до конца часа эта тема активна, поэтому пишите.
1: Не то чтобы в детстве, но в 2009 году, когда мне было 17 лет, папа купил мне билет на концерт Linkin Park в Петербурге, моей любимой группы с 2002-2003 года. Я просил очень долго, упорно и добился своего. Спасибо, папа. Концерты, те эмоции вообще навсегда.
2: Это такая память, наверное, сейчас.
0: Леди Ви сейчас разблокирует всем воспоминания. Она говорит, в детстве очень хотела там.

0: Гуччи. И мою мечту исполнили на день рождения. Они тогда только в моду вошли, кстати. Фиолетовенькое яйцо у меня было, как сейчас помню. Точно, точно.
1: А у кого был вот этот трушный желтый, самый первый?
0: Ни у кого.
2: Ни у кого. Желтый?
1: Насколько я знаю, самый изначальный в Китае появился. Это такой он примитивный, желтенькое яйцо такое. Там был один динозавр, всего три кнопочки и функции, типа, покормить.
2: Да ты с китайцем каким-то ехал, он тебе рассказал?
1: Почему? Нет? У нас Китай очень рядом был, поэтому эти тамагочи хлынули рекой.
0: Понятно, у вас-то были. У нас что уж досталось.
2: Что доехало?
0: Вот мы про Серегу, да, разблокировали тему. Артем разблокирует теперь другую. Мне в три года подогнали сестру, Женьку Владимировну. Кому-то Женьку, сестру, кому-то Серегу, брата.
2: Почему у нас нет в голосовалке варианта Женька, Серега?
0: А кто же знал?
1: Я вот подумал, сейчас же тамагочи это ребенок. Покормил, поиграл, убрал.
0: Да, это готовились к взрослой жизни просто.
2: А вот здесь странное сообщение от Сереги. С раннего детства была мечта, которую я реализовал только в 38 лет. Я мечтал найти жену. Да так, чтобы этот выбор был на всю жизнь. Ну, молодец, что в 38 нашел.
0: Татьяна рассказывает, мечтала о коте. И на мой 6-й день рождения папа принес в коробке маленького персидского котенка. К счастью, не было просто предела, а мама была в ярости. Как она сдержалась при всех гостях, просто нужно было видеть. Я не представляю, кошку назвали Ксюша, кстати. Красивая была, но вредная до ужаса. В итоге окончательно закрыла гештальт по ласковому коту уже во взрослом возрасте. Забрала из приюта лучшего кота на свете.
2: А вот вы говорите, киндер тамагочи, я помню, что я очень мечтала об иностранной жвачке. В какой-то момент папа привез мне упаковку Риглисперминт, по-моему, и Даблмент. Даблмент зелененькая.
1: Да.
0: Даблмент был.
2: Беленькая,
1: и
2: да.
1: И Juicy Fruit еще была желтая.
2: О, нет, это не привозили.
0: Juicy Fruit уже хочу. Там был, по-моему, такой слоган, если я не ошибаюсь.
1: Я помню, когда была реклама «Пляж», и эти жвачки летят над землей. Типа всех погодят. О, боже мой, что это? Это жвачка. Ты думаешь, о, такую я хочу.
0: Классно. Вейкаперы.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 7 октября, в Красноярске дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 3. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют
3: в рамках проекта «Дыхание ночи».
2: 9 октября. Диджей Микис.
4: Как бы ни старался, Мика.
5: Запрещено для детей.
6: Мне, чтобы расти.
7: Мне для энергии.
8: А мне для красоты.
9: И обо мне не забудьте.
10: Никого не забыли. В сети магазинов «Фитнес», «Формула», «Витамины» и «БАДы» для детей и взрослых. Одна семья, разные потребности. Одна «Фитнес-формула». Скидка 50% на второй товар в чеке по промокоду «РАДИО». Ищите нас в 2GIS. «БАД» не является лекарственным средством.
0: Dance Radio. Красноярск. 103.3.

0: Riverside, motherfucker.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Какое ваше желание исполнили в детстве, еще немного обсуждаем и подводим итог голосования.
1: От Евгении. В детстве хотелось многое. Куклу Барби, плеер, но у родителей не было возможности купить все это. Самая большая мечта была уже в подростковом возрасте. Хотелось цифровик. И вот на ДР в 21 год мама мне его подарила. Счастью не было предела. Сейчас мечта каждый год ездить на морях. К этому и стремлюсь.
0: Белка решила поделиться второй половинке своими достижениями. Да, супругу, говорит, в 10 лет на Новый год подарили Денди. Сбылась его мечта тогда. Пацанам нужна была приставка. Всем пацанам в любом возрасте нужна приставка. Это закон природы. Это закон вселенной, если так вам проще, девчонки.
1: А ПК не рабочая тема? Нужно ПК... и то, и другое?
0: Либо ПК, но что-то...
1: Игровое.
0: Что-то одно у парня должно быть.
2: В данный момент, вот сейчас в этом возрасте, ПК это круто. Ты собираешь его люто крутым, чтобы играть во все, что только можешь, как и приставки PlayStation 5 и все такое. Но нужна вот эта, как сказать, для динозавров. Где пиксельная, где джойстик, ты трогаешь, он у тебя плавится у тебя в руках. Кнопочка западает, потом приходится по вторую фалангу засовывать туда до микросхемы.
0: Вот.
2: В этом кайф.
1: Про что он? Я по уткам.
2: Вот.
0: Петькин сын, он вспоминает про мафон, и мы спрашиваем, он говорит, мафон, старый, добрый, советский мафон. В третьем классе мне Петька подарил, Петькин сын, логично, магнитофон «Весна» 2205М. Счастье было просто и необъятным, но и разочарований немало от пожеванных кассет этого мафона.
1: У нас тут наблюдение от Сереги. Так, сейчас уже нет маленьких Серег. Кто-то видел маленького Серегу, а? Сейчас, наверное, никто не мечтает о маленьком Сереге.
0: Маленького Серегу я видел, да.
2: Слушайте, а любой Серега маленький, смотрите на него издалека.
0: Светлана рассказывает, долго просила маму проколоть уши. О, девчонки, это, наверное, ваша тема.
1: Да.
0: В один прекрасный день она говорит, пошли проколю. А я как представила, как это больно. Сердце в пятки ушло, ну и отказаться я не могла от мечты. И вот я сижу с проколотыми ушами, ниточками в них. А через неделю мама подарила мне золотые сережки с рубинами. Мечта сбылась.
1: Ой, у меня тоже были с рубинами. И представляете, в какой-то момент я сняла сережку одну, и за неделю заросла дырка. Я ходила как цыганка год, наверное, с одной серьгой, потом пошла второй раз долбить.
2: А то, что ты людям гадала и воровала лошадей, вообще никак не...
0: Было время заработка у всех, да. Ну что, это голосование подведем давайте. Какое ваше желание исполнили в детстве? На первом месте у нас, конечно же, подарили то, что хотели. Родители пристально за этим следили, за что им большое спасибо. На втором месте у нас это «Пришел Дед Мороз!» Вау! И на третьем месте что-то разрешили нам. Отлично.
3: На рекорде.

0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы час еще здесь с вами.
3: Ребятки, в этом часе не пропускайте любовный гороскоп. Игра популярити. Будем играть мы со Стасом, а вы будете нам помогать всеми фибрами души. А еще обязательно будут горячие новости.
2: Прикольная новость сейчас нашел. Актуальную. Один парень сделал дрон, а на него посадил искусственного голубя. Ну, то есть не живого там какого-то, а игрушку голубя. Так он мстит соседям, которые вот паркуются где-то криво, да, там перекрывают движение. В принципе, люди, которые ему не нравятся. Вот просто этот голубь летает и какую-то жидкость скидывает с себя. В общем, похожую на молоко.
4: Так это еще механизм надо было такой сделать.
3: Да, как он так сделал? Заморочился?
2: Просто, да, взял дрон, к нему прикрепил этого голубя, и все, и там какая-то вот подача жидкости происходит, и все.
3: Вот нам этот момент как раз и интересен, подача жидкости, чтобы дрон не закис, а на этих попадала.
2: Ну, там все просто. Одна трубка, ребята. Да, просто между винтами. На самом деле, несложная система.
4: Ну, там прикольно, что получается, он на дозаправку же возвращается, этот голубь. По сути, управляет.
2: Ну, если всю жидкость потратит, то да.
4: И такая картина, что стоит как мужик со шприца, кормит голубя, который сидит на дроне. И такие, ничего себе, нашел, видимо, раненого, дал ему вторые крылья и кормит.
3: Но мне кажется, соседи так его в какой-то момент следят во время прикормки и тоже ему...
4: Представляешь, соседи его совсем достанут, он решит, что голубиного вот этого атаки недостаточно, и хоп, уже на дроне собака летит.
2: Дракон сразу.
4: Чтобы было побой. Сам летит на дроне такой.
2: И уже без трубочки, но с жидкостью.
1: На рекорде.

0: чарт-топ-чаттеры на рекорде. Популярити.
1: Итак, вы можете открывать чат мобильного приложения Рекорда и помогать ребятам. Это битва противостояния такое Ани и Стаса, в котором они отгадывают, что было отвечено людьми обычными. Какой-то вопрос им задавался, собрали 6 популярных вариантов ответа, и вот ребята это выбивают. Все, давайте, выбирайте уровень. Сложный, нормальный, легкий.
2: Нормально сложный.
1: Хорошо, давайте тогда мы зайдем с этого. Самая умная профессия. Такой вопрос.
2: Врать!
1: И это, конечно же, да, на 5-м месте.
3: Учитель!
1: Есть такое, самое популярное. Так. Еще что?
2: Так,
1: думайте,
3: инженер.
1: Нет такого.
2: Так, врач-учитель.
1: Врач-учитель. Чат, помогайте.
2: Чат, ученый.
1: Есть, на втором месте, конечно.
2: О, хорошо.
1: Три еще профессии, одну вы никогда не отгадаете, мне кажется.
2: Серьезно?
1: Да, но две более-менее.
2: Так, ребят, подсказывайте, ученые, между прочим, в чате нам подсказали.
3: Самая умная, да, профессия?
1: Да. Что, как вы думаете?
2: Профессор.
1: Да, профессор.
2: Да, то есть ученый, профессор, синонимы, ну, допустим.
1: Да.
3: Серьезно?
1: Да.
2: Ну, писатель.
1: Нет такого.
2: Радиоведущий.
1: Куда нам?
2: Мне кажется, кто-то перепутал. Я просто логически размышляю, что какой-нибудь умник сказал генеральный директор.
1: Нет такого, ну тоже нет, конечно.
3: Президент.
1: С днем рождения, Владимир Владимирович. Это важно, отработал. Так, еще.
2: Так, врач-учитель.
3: Мама.
2: Умный.
1: Мама — это не профессия, мама — это в сердечке.
3: Ну вот.
1: Так, как давайте.
3: Должность по жизни.
2: Ну, наведи нас куда-нибудь.
1: Ну, они популярны были в одно время, на них учились.
2: Блогеры?
1: Нет, конечно. Ну что,
2: на них учились.
1: Они зарабатывают много. С Патриков девчонки их любят очень. До сих пор.
3: Айтишники?
1: Да, айтишники, конечно.
2: Мы так забыли. Это финансист.
1: Нет, еще одна профессия. Но я даже не
3: знаю. Грабитель.
1: Вы видите этого человека, на самом деле, каждое утро. И даже вот мы встречаемся 5 дней в неделю, а вы 7 дней в неделю с ним встречаетесь. И каждый из нас причем. Да.
2: Это в зеркале? Это я?
1: Нет, я же говорю, не радиоведущий. Нас там нет.
2: Ну нет, что каждый ответил я.
3: Я вижу это. Я.
1: Нет, он... Нас еще пугали этим.
2: Пойдешь в дворнике работать?
1: Дворник, все
2: что?
1: Верно. Люди сказали так. Учитель, ученый, профессор, дворник, врач и программист — самые умные профессии.
2: Интересно.
0: Рекорд. Реклама.
4: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
5: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
4: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 7 октября.
2: Овны, в этот день вашему любимому человеку захочется добиться чего-то быстро, легко и без особого труда.
1: Тельцы, постарайтесь сегодня не проявлять активности и вообще ничего не делать для улучшения ваших отношений.
3: Близнецы, как бы грустно вам ни было это слышать, у вашего любимого человека, помимо вас, есть еще множество других интересов и увлечений.
2: Рак, сегодня вы поймете, как много вам дало общение с вашим партнером.
1: Львы, сегодня ваше мнение о вашем любимом человеке кардинально поменяется, причем он вряд ли догадается об этом сразу.
3: Девам в этот день звезды рекомендуют не наделять супруга чересчур широкими полномочиями.
2: Весы, звезды спешат посоветовать вам не слишком сильно рассчитывать на успех в этот день.
1: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно попросить вас о чем-то, хотя он и справляется с этой задачей.
3: Стрельцы, совершенно естественно, что у вас есть тайны от вашего любимого человека.
2: Козероги, сегодня вам стоит обратить внимание на представителя противоположного пола, который часто на вас поглядывает и улыбается.
1: Водолеи, сегодня вам будет непросто понять, что же именно от вас хочет ваш любимый человек.
3: Рыбы, сегодня вы поймете, насколько беспочвенными были те переживания, которые занимали вас последние несколько недель. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Лавров заявил, что Россия ответит на нападение на Калининградскую область или любой другой российский регион одинаково. По словам главы МИД, Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» предельно четко обозначил позицию Москвы. Ранее президент предупредил, что в случае атаки на Калининград будет применен весь российский арсенал вооружений. Лукашенко поручил белорусским ученым найти средства борьбы с беспилотниками. Во время поездки на испытательный полигон Национальной академии наук он призвал разработать способы обнуления БПЛА предполагаемого противника. При этом президент заявил, что ученым не стоит устраивать гонку вооружений и сосредотачиваться на создании более совершенных дронов. Главной задачей он назвал именно поиск средств противодействия беспилотникам. Билеты на последний домашний матч Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ подорожали до $822 за самое дешевое место. Игра Washington Capitals против Pittsburgh Penguins состоится 4 апреля 2027 года. Места в нижнем ярусе арены стоят от $1525. При этом билеты на оставшиеся 40 выездных матчей Вашингтона в среднем подорожали на 63%. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
0: Рекорд, реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Новые кадры на рекорде. Горячие новости.
1: Да накопилось нормально, нормально.
2: Первая горячая новость. Из-за технического сбоя автомобилисту, выезжавшему с парковки, с паркинга, выставили счет за 20 лет. Представляешь, выезжаешь ты просто из ТЦ, а у тебя там 2 миллиарда 150 тысяч просто потому, что сломался, грубо говоря, счетчик. Они не зафиксировали заезд автомобиля, а вот на выезде показалось, что ты должен за 20 лет. Это сколько часов парковки?
1: Ну, разобрались же, да, я надеюсь? Все
2: разобрались, но вообще, мне кажется, что если у человека с сердечком не очень, можно было бы и с ума сойти, когда ты видишь 100 870 долларов.
1: Была новость недавно, там ребята специально оставляли на подземном паркинге ФТЦ как раз-таки свой автомобиль.
2: Надолго?
1: Что-то на пару недель. Ага. И 350 тысяч они должны. Но не оплатили, естественно.
2: Да?
1: Потому что они знали, да, ребятки все-таки непростые. А просто такие, ну, 350, давайте, ничего страшного, зато машинка цела.
2: Я рада за людей, которые так с легкостью расстаются с 350 тысяч.
3: Но вот самое обидное, что когда происходит такая ошибка, люди, которые, ну, насчитали, эти такие, не-не, все нормально. Вы должны нам денег. И все. И очень долго их выбивать. В одной стране женщину обязали выплатить за
2: ошибку?
3: За свет за весь район. И говорят, вы живете на этой улице? Он говорит, да. Все, вы должны. Ну, то есть вам посчиталось.
2: Это же ошибка.
3: Так? Конечно, ошибка. Как она может платить за всю улицу? А ей пришел счет за всю улицу. И она очень долго судилась, чтобы ее, ну, не обязывали.
1: Ладно, деньги деньгами. Это уровень комфорта. Все замечательно. У меня здесь другая история. В умном поясе верности нашли уязвимость. Оказывается.
2: Можно подробности, как он выглядит.
1: Сейчас

0: Я рассказываю же, ну вот, в общем, существует пояс верности для мужчин. Выглядит он как электронный прибор, который, собственно, накидывается на все причиндалы, которые имеются у мужчины. И он может открыться по отпечатку пальца, да, этот пояс верности, либо он открывается с приложения на смартфоне у той девушки, которая его накинула. Но это, естественно, каждый живет, как говорится, как хочет. Мы просто обсуждаем. И, в общем, хакеры нашли уязвимость этой истории и могут запирать эти пояса у мужчин без возможности их как-то открыть. Вот такая сейчас существует история.
1: Это ревнивые мужья могут так делать.
0: Ну, хоть кто, да.
2: Не, подождите, у меня очень много вопросов.
0: Давай.
2: Я, во-первых, хочу посмотреть картинки, как это выглядит.
0: Ну,
1: там, скорее всего, ракушка какая-нибудь.
0: Да, ну не совсем. Там прям все аккуратно.
2: А это жить-то как-то не мешает?
0: Жить не мешает. А жить не мешает в плане ежедневного использования.
2: Вот, да.
0: А вот ночного использования, ну, конечно, помешает. Она просто, ну, что это такое?
1: Ой, это очень смешно.
2: То есть какая-нибудь бывшая может оставить и заблокировать, да?
0: Если она шарит в программировании, может переписывать код, то заказать подобное, то вообще на здоровье.
1: Я думал, наоборот, нашли, как взломать, чтобы, типа, есть специальное заклинание. Ну, пожалуйста.
0: Так то же самое и есть. Они взломали и просто теперь могут их закрывать, эти пояса, навсегда.
2: Умное управление.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «СЦ Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекорд. Реклама.
5: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
6: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
7: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
8: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
9: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
10: Застройщик ООО «СЗ Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
11: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
12: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
11: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор. Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
4: Record. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: рекорд. Вейкаперы.
1: О, россиянки могут рожать до 60 лет. А мужчины способны стать отцами до 90 лет. Об этом заявил академик РАН Онищенко. Вот только что прям свежая новость вам рассказал.
2: Ой, получилось у деда, началось, хвастается. Ага, такой.
1: У меня вышло.
3: Все могут.
1: И у вас получится, да, такое? Интересно. 60, ничего себе.
3: Ну, это замечательно. Это получается, что возможности организма увеличиваются.
2: Да.
3: Раньше, по-моему, уже во сколько там, в 30-35 называли старородящими, а сейчас как бы возраст женский точно сдвигается.
2: Возможности организма, может быть, исправиться, а вот возможности гражданина...
1: Хорошо, ой, как хорошо, как прям по-пятничному, прям в душу залил сейчас.
2: Да, пожалуй, ничего больше не буду говорить по этой теме, чтобы...
1: Не, ну нам нужны какие-то подтверждения, нам что со здоровьем будет все
3: нормально. Ну, Никит, ты можешь проверить, найти какую-нибудь женщину предпенсионного возраста. Так.
1: Пожалуй, когда будет 90 мне, тогда я это и проверю, чтобы эксперимент был честным и прозрачным, чтобы вот как прям заявил академик РАН, чтобы вот так это все было. А, в общем, друзья, давайте экспериментировать до конца недели. Да, в принципе, вообще, призываю к экспериментам. С вами были Вейкаперы, и завтра с вами услышимся. В 7 утра, Никит, Стас и Аня.
3: Хорошего вам дня, классного настроения. Ждем в четверг в 7 утра.
2: Всем хорошего пребывания в этой среде.
1: Пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: Вейкаперы. На рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, на ближайшие 3 часа. Ну и напоминаю, что сегодня ночью событище состоялось просто для всех диджеев. Были объявлены результаты топ-100 диджеев по версии DJ Mag за 2026 год. Да, уже Новый год приближается, все начинают потихонечку подводить свои итоги. Вот и как раз-таки и по диджеям подвели. Диджеем номер один стал Дэвид Гетта. Если вы еще не знаете, здесь без спойлеров, без всего, сразу вам вот говорю это в лоб. Кто еще вошел в сотню лучших, и все итоги голосования мы уже закинули в телеграм-канал Радио Рекорд. Поэтому переходите, смотрите, где же ваш любимый диджей. Знаете, я так посмотрел вообще нашу сетку вещания по музыке, и оказалось, у нас вообще вся эта сотня, она прозвучит. Действительно, вот я наблюдаю там, кто еще, вот Тиесто у нас, он тоже, Анима, пожалуйста, в этом часе будет, Хюгель, тоже мы услышим его трек, но Мартин Гаррикс, все они, Авичи, вот все, которые топы у нас звучат в эфире, поэтому вы на топовом первом танцевальном. Друзья, слушаем эфир, смотрим, кто победил, пересматриваем, как легендарному Гетте вручают приз, конечно же, а я пока расскажу о треках в этом часе. Винтаж Калча, Lost.

Вот он, чемпион 2026-го, Дэвид Гетта, гон-гон-гон! Got Lucky в этом часе, ла-ла-ла, рекорд, ремейк. Впереди только музыка, музыка и ничего более. Начинаем The Second Voice, трека Let Me Be в рекорд-миксе, и вы на волне!

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Спонсор часа ООО «Новая эра».
2: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
8: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют
10: в рамках проекта «Дыхание ночи».
9: 9 октября. Диджей Микис.
11: Как бы ни старался, мига, мига.
12: Запрещено для детей.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности, сообщил Дмитрий Песков, комментируя голосование Сейма Литвы за снятие запрета на размещение в стране ядерного оружия и американской военной базы. В Кремле назвали это шагом в сторону эскалации напряженности. На госуслугах скоро появятся красная и зеленая кнопки против мошенничества, следует из материалов к форуму «Цифровые решения». Первая позволит пользователям посылать сигнал о подозрении на мошенничество банкам, операторам связи и правоохранителям, подключенным к ГИС «Антифрод». Зеленая кнопка будет существовать как механизм отмены красной. Даниил Медведев навестил в больнице зрителя, в которого попал мячом. Пострадавший избежал серьезных травм и чувствует себя хорошо, об этом сообщает журналист Лоренцо Эрколи в соцсети X. Новые события дня в следующем часе.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: То Рабика Капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это То Рабика Капучино.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности

0: Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.
1: Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная на связи, 12.00 в Петербурге по московскому времени, конечно же, а я Никита Бурягин. Это самое важное, что нужно знать сейчас вам на данный момент. Впереди только музыка, ну и сейчас немного полезной информации. Представляете, работа мечты может испортить жизнь. И причем так считают исследователи, то есть это просто исследователи, назовем их так, этих людей. А проблемы начинаются, когда человек ждет от одной профессии всего сразу. Как они заявляют, это денег, удовольствие, смысла жизни, чувство собственной ценности. И вот якобы все это там, на работе мечты. Из-за этого любимая работа легко превращается в ловушку. Человек соглашается на переработки, боится сменить профессию и даже воспринимает обычный плохой день как личный провал. Вот как это работает. Ну, будем честны, не все работают, да, на работах мечты, иначе бы, если бы все только преследовали эту цель и действительно ее исполняли, тогда бы никто, наверное, нигде и не работал. Все все-таки выбирают больше финансовую сторону этой всей истории. Как мне кажется, опять же, если у вас работа мечты, напишите мне в чат мобильного приложения Радио Рекорд, я тут почитаю про вашу профессию для себя лично, ну, с удовольствием. Ну, а пока расскажу о треках в этом часе. Альфа Джек, Walking Old Dream, Рекорд Ремейк.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
3: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 9 октября. Диджей Микис.
5: Как бы ни старался, Мика,
6: Мика. Запрещено для детей.
7: Мне, чтобы расти.
8: Мне для энергии.
9: А мне для красоты.
10: И обо мне не забудьте.
11: Никого не забыли. В сети магазинов «Фитнес Формула» витамины и БАДы для детей и взрослых. Одна семья, разные потребности. Одна «Фитнес Формула». Скидка 50% на второй товар в чеке по промокоду «РАДИО». Ищите нас в 2GIS. БАД не является лекарственным средством.
12: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в которые войдут свыше 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, сообщил европейский источник, передает ТАСС. Ожидается, что до конца недели пакет будет утвержден Советом Евросоюза и вступит в силу. В Общественной палате России рассказали, как родителям защитить ребенка от травли одноклассников. Родители могут обратиться в школьную комиссию по урегулированию споров, в комитет по образованию или прокуратуру, вызвать инспектора по делам несовершеннолетних, а также добиться выговора для учителя, допустившего буллинг. Сборная Аргентины обыграла Бенин со счетом 3-0 в прощальном матче Лионеля Месси в Буэнос-Айресе. Капитан провел на поле весь матч, забил гол и отдал две результативные передачи. Для Месси эта игра стала 208-й за национальную команду. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
15: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
16: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: канал Радио 103 для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «СЦ Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

Буквально на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами еще как минимум на час, это точно, чтобы рассказать о треках вкратце, какие прозвучат в этом часе, ну и рассказать вам про дофамин, тот самый быстрый, да, любимые видосы, поесть и так далее. Все это относится вот как раз к этому. Но, мы же не знаем, когда мы устали, друзья. Так вот, в сети завирусился тест. Нужно включить песню, которая несколько лет назад вызывала у вас вот прям мурашки, настолько она любимой была. И в норме уже в начале трека или во время припева должно появиться чувство подъема такое и улучшение настроения, когда вы вновь слышите эту забытую композицию. Однако, если любимая песня, от которой раньше были сильные эмоции, сейчас вообще не вызывает хотя бы даже близко что-то к тому, что я сказал ранее, скорее всего, ваша нервная система перегружена. Прямо сейчас вы можете как раз-таки и проделать такой тест над собой. Ну, можно и вечером. И расскажите, как вообще, насколько вы загружены эмоционально в процентном соотношении. Признайтесь себе уже точно. А мы на радиостанции Рекорд постараемся, конечно, поднимать вам мурашки до бесконечности. Вот в этом часе тоже, например, Дон Диабло мне поможет с треком 9 AM. Да, Докс услышан. Fade Outline с Рекорд ремейк.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Спонсор часа ООО «Новая эра».
1: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Автору». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
2: Record. Реклама.
3: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту Финкраска М и Технос. Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. Акция до 30 октября.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 9 октября. Диджей Микис.
6: Запрещено для детей.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает Пул Первого. Президент Белоруссии поздравил российского лидера с днем рождения. Также в разговоре они коснулись особо актуальных тем, договорились продолжить обсуждение при встрече на полях саммита СНГ в Туркмении, отмечает Белта. Туристический сбор в Таиланде не отпугнет россиян. Ватор считает, что спрос на туры не снизится. Сбор в размере около 1200 рублей с человека считают небольшим на фоне общей стоимости перелета и отдыха. Ранее сообщалось, что Таиланд планирует ввести его для иностранцев в первом квартале 2027 года. Турция создаст национальный аналог американской системы Starlink. Спутниковая сеть, состоящая из 198 низкоорбитальных спутников, получила название Astralink. Первые из них выйдут на орбиту в ближайшие 2 года. Сегодня ночью были объявлены итоги топ-100 диджеев по версии DJ Mag за 2026 год. Диджеем номер один стал Дэвид Гетта. Кто еще вошел в сотню лучших? И все итоги голосования мы уже закинули в телеграм-канал Радио Рекорд. Новые события дня в следующем часе.
0: Рекорд, реклама.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.

0: 16 лет. Record. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Ты купил жене машину?
5: Купил?
4: Купил?
5: А,
4: купил.
5: Так заедь, проверь.
4: Заедь, проверь.
5: Заедь, проверь.
4: Ну, заедь уже, проверь машину.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
7: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
8: Застройщик ООО «Созаготика» говорил. Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
9: Мне, чтобы расти.
10: Мне для энергии.
11: А мне для красоты.
12: И обо мне не забудьте.
13: Никого не забыли. В сети магазинов «Фитнес-формула» витамины и БАДы для детей и взрослых. Одна семья, разные потребности. Одна «Фитнес-формула». Скидка 50% на второй товар в чеке по промокоду РАДИО. Ищите нас в 2GIS. БАД. Не является лекарственным средством.
0: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Мне кажется, сегодня весь мир обсуждает результаты топ-100 диджейс. Мы все помним, мы все знаем, да, что вновь победил у нас Дэвид Гетта. Знаете, только что перед эфиром с нашим редактором эфира обсудили, ну вот насколько вообще целесообразно Дэвида Гетту ставить на первое место. Конечно, да, ответил наш редактор эфира, потому что говорит, ты, Кристин, присмотрись. Артист выпускает до по 10 треков в неделю. Потрясающая работоспособность. Сложно не согласиться, конечно, да. Но, друзья, давайте пофантазируем. Была бы ваша воля, вот вы бы как распределили места в топ-100? Давайте, в топ-5 диджейс, если бы можно было. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Посмотрю, на каких лошадок делаете свои ставки. А у нас в этом часе Кима Саундс и Rise Slow слышим. Еще впереди Хигель и Мами. Ханна Болейн, Тедра. А еще слышим Бенни Бенесси и Лижен.

состоятельный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Читаем ваш комментарий.
2: Поликлиника для многих бабусек — это клуб по интересам. Что-то только не бывает на повестке. Но теперь я знаю, что мой терапевт — симпатичная девушка, не замужем, а у меня ничего не болит. Придумаю-ка я повод. Диспансеризацию, что ли, пройду?
1: Главное — мотивация. Мотивация нужна.
3: И а мы там сиди в очереди с больными этими.
1: Ну ты дед, конечно. Сиди в очереди.
3: Да. Кстати, давно не был в поликлинике. Это что-то радует меня.
1: Сходи просто посиди в очереди. Поразвлекайся, так если делать нечего.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
5: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Радио Рекорд» представляют в рамках проекта «Дыхание ночи». 9 октября. Диджей Микис.
7: Как бы ни старался, Мика.
8: Запрещено для детей.
9: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
10: Чего?
9: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
10: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.рф.
6: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
11: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Загрязнение в Черном море из-за пожара на танкере около Сочи отсутствует. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Ведомство наблюдает за береговой полосой акватории Черного моря, добавили там. Большинство жителей Германии считают правление канцлера Мерца провальным. По данным опросов, 67% респондентов в той или иной степени согласились с тем, что Мерц не справился со своей работой. Из них 48% полностью поддержали эту оценку, еще 19% скорее согласились с ней. Японская компания Panasonic планирует создавать человекоподобных роботов, которых можно будет использовать на производственных линиях, сообщил главный специалист компании по искусственному интеллекту. Производство роботов может начаться уже к 2029 году, однако руководство компании пока, цитата, не может раскрывать всех деталей. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? Интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «СЦ Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а вы знаете что? Что? Между прочим, объявлены даты конца света 2026, ну потому что ежегодно объявляется что-то. На сей раз некий южноафриканский пастор, он назначил на 12 и 13 октября, то есть аж два дня будет конец света длиться, понимаете, что мы будем делать? Ну, я думаю, в принципе, сидеть сложа руки, потому что в то же время у нас вышла новость о том, что россияне начнут платить за въезд в Таиланд для тех, кто не верит в конец света и, как говорится, планирует отпуск. Итак, смотрим, сколько у нас составит туристический сбор. 450 бат, ну это примерно на рубли. 1200 рублей получается, друзья. Надо как-то вот, я считаю, до конца этого года съездить, потому что именно с 27 года появляется тот самый неприятный туристический сбор, друзья. Все, действуйте непременно. И, кстати, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Можете написать, куда все же планируете отправиться в отпуск. Может быть, кто-то не успел наотдыхаться этим летом. Осень впереди, может быть, на Новый год что-то планируете. Пишите, все почитаем. Макс Тайлер в этом часе. Love Forever.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 43% россиян специально прибедняются.
2: Вот ваши соседи думают, да, сколько вы зарабатываете?
3: Я даже на опережение. Я сразу говорю, я ничего не зарабатываю.
2: Нет, у вас на двери дома что-то написано какое-то, да, табличка.
3: Я нищий. В подъезде вывесили как объявление должников по ЖКХ. А меня нет. Я запаниковал.
2: Ну, вписали себя ручкой?
3: Да, конечно. Кремов должен 1 700 000.
2: Опасная ситуация. По грани ходили. Вы выживете этот эфир, нет?
3: Да, теперь да.
2: Помощь, да. У нас есть человек наш специальный. Кого видит, что Кремов совсем задыхается, да? В агонии уже.
3: Простыли?
2: Да. Но не до такой же степени. Откашляли? Ладно, тогда напомните.
3: А по поводу того, прибедняешь ли ты свои... Петушара, ты уже заткнул.
2: Это уже я.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Автору». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
5: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту Финкраска М и Технос. Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. Акция до 30 октября.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
10: Предложение не является публичной офертой.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Никол Пашинян поздравил Владимира Путина с днем рождения, сообщил Кабмин Армении. В ходе телефонного разговора они обменялись мнениями по актуальным вопросам армяно-российских отношений. Мошенники предлагают установить обновление для госуслуг, пишет РИА Новости. Они связываются с людьми, представляясь сотрудниками государственных или медицинских учреждений, а потом присылают так называемое обновление. На самом деле это вредоносный файл, который дает возможность мошенникам получить доступ к данным и функциям устройства. Сборная России по футболу сыграла в ничью со счетом 3-3 в товарищеском матче со сборной Нигерии. Матч состоялся в Нижнем Новгороде. У россиян мячи забили Садулаев, Миранчук и Кисляк. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это торабика капучино.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
6: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик, у вас специализированный застройщик «Стройцентр». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Сазэк» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio. Record.
1: Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, мне кажется, сегодня ночью никто не спал, прям как в Новый год, потому что были объявлены результаты топ 100 диджей по версии DJ Mag за этот год. Да, все уже в курсе, что диджеем номер один стал Дэвид Гетта. А кто еще вошел в сотню лучших? И все итоги голосования мы уже закинули в телеграм-канал Радио Рекорд, так что обязательно смотрите и подписаться тоже не забывайте. В этом

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
9: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
8: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
10: Мне, чтобы расти.
11: Мне для энергии.
12: А мне для красоты.
13: И обо мне не забудьте.
14: Никого не забыли. В сети магазинов «Фитнес-формула», витамины и БАДы для детей и взрослых. Одна семья, разные потребности. Одна фитнес-формула. Скидка 50% на второй товар в чеке по промокоду РАДИО. Ищите нас в 2GIS. БАД не является лекарственным средством.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Милорад Додик поздравил Владимира Путина с днем рождения и назвал его другом сербского народа. Политик также выразил российскому президенту благодарность за искреннюю дружбу, понимание и неизменную поддержку, которую он оказывает Республике Сербской. Условия сдачи экзамена на права изменятся в России в следующем году. Кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио и видеозаписи. Также больше не нужно будет предоставлять медицинскую справку, если сведения о ней есть в единой базе. Лионель Месси теперь не только обладатель золотых мячей, но и почетный доктор университета Буэнос-Айреса. В UBA отметили спортивные успехи футболиста и то, что он прославил Аргентину на весь мир. Карьеру лучшего бомбардира в истории чемпионата Испании назвали примером настойчивости, скромности и честности. Новые события дня в следующем часе.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
4: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра в четверг, 8 октября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «СЦ Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекорд. Реклама.
5: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетонаправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
6: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
7: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
8: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
9: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески реставрация на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.

эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие 3 часа буду с вами. Послушаем много классной музыки. И кажется, я нашла человека, у которого есть идеальный способ никогда не слышать в кино чужое «чшш» потише. Кайли Дженнер рассказала в новом влоге, что она просто арендует целый кинозал, чтобы спокойно смотреть фильм, чтобы ей никто не мешал. И, конечно, она никому не мешала. Никаких случайных соседей, хруста попкорна или человека, который обязательно встанет перед тобой в самый важный момент. Правда, в соцсетях не все поняли такой подход. Другие знаменитости, например, Кристофер Нолан и Кристиан Стюарт, спокойно ходят на обычные сеансы в Лос-Анджелесе. Но, будем честны, если бы была возможность, кто из нас не захотел бы однажды сказать «мне, пожалуйста, весь зал». Ну а вы бы выкупили целый кинозал, если бы могли. Пишите мысли в чате рекорда, все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Alpha Jack, «Walking on a Dream». Сейчас появится Eve с треком «Meet Me in the Dark». И еще послушаем «Music Sounds» от Fastboy. Отличная совместка от Don Diablo и Wiz Khalifa «Go Home with a Stranger». Откроет этот час «The Second Voice», «Let Me Be», «Эд Рекорд», «Дэн».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Читаем ваши комментарии.
2: Поликлиника для многих бабусек — это клуб по интересам. Что-то только не бывает на повестке. Но теперь я знаю, что мой терапевт — симпатичная девушка, не замужем, а у меня ничего не болит. Придумаю-ка я повод. Диспансеризацию, что ли, пройду?
1: Главное — мотивация. Мотивация нужна.
3: И а мы там сиди в очереди с больными этими.
1: Ну ты дед, конечно. Сиди в очереди.
3: Да. Кстати, давно не был в поликлинике. Это что-то радует меня.
1: Ходи просто посиди в очереди. Поразвлекайся, так если делать нечего.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров, 51. Звоните 2-509-35.
4: Рекорд. Реклама.
5: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
6: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
7: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в которые войдут свыше 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, сообщил европейский источник, передает ТАСС. Ожидается, что до конца недели пакет будет утвержден Советом Евросоюза и вступит в силу. В Общественной палате России рассказали, как родителям защитить ребенка от травли одноклассников. Родители могут обратиться в школьную комиссию по урегулированию споров, в комитет по образованию или прокуратуру, вызвать инспектора по делам несовершеннолетних, а также добиться выговора для учителя, допустившего буллинг. Сборная Аргентины обыграла Бенин со счетом 3-0 в прощальном матче Лионеля Месси в Буэнос-Айресе. Капитан провел на поле весь матч, забил гол и отдал две результативные передачи. Для Месси эта игра стала 208-й за национальную команду. Новые события дня в следующем часе.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу от Jason & Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
11: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: День рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
15: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
16: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В Ленте!

0: первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий равный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Havail, Ora, Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салон МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности

Это «Первая танцевальная России». Всем большой привет! Вы слушаете «Радио Рекорд», и мы уже давно не заканчиваемся там, где заканчивается эфир. Если хотите быть в курсе всего, что происходит на «Радио Рекорд», заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Там новости станции, анонсы шоу, музыка, видео, всякие активности и все самое интересное, что происходит за пределами эфира. Можно следить за любимыми ведущими, узнавать о мероприятиях, ну или просто не пропускать ничего важного. Так что подписывайтесь на «Радио Рекорд» ВКонтакте и будем на связи не только в эфире. Если уже подписаны на нас где-либо, рассказывайте в чате мобильного приложения «Радио Рекорд», какие социальные сети выбираете вы, чтобы следить за нами, а я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Dub Dogs, Fade Out Lines. Горячий трек от Another, Talk To You. Еще в часе появится Graceland от Yearbox. Совсем скоро здесь DJ Gojja, Jason Derulo и Chico. А начать этот час предлагаю с трека от D-Buck, Slow Down, это рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 43% россиян специально прибедняются.
2: Вот ваши соседи думают, да, сколько вы зарабатываете?
3: Я даже на опережение. Я сразу говорю, я ничего не зарабатываю.
2: Нет, у вас на двери дома, чтобы написано какой-то, да, табличка.
3: Я какая-то нищий. В подъезде вывесили как объявление должников по ЖКХ. А меня нет. Я задоньковал.
2: Ну, вписали себя ручкой?
3: Да, конечно. Кремов должен 1 700 000.
2: Да, опасная ситуация. По грани ходили. Вы выживете этот эфир, нет?
3: Да, теперь да.
2: Помощь, да. У нас есть человек наш специальный, когда он видит, что Кремов совсем задыхается, да, в агонии уже.
3: Простыли?
2: Да. Но не до такой же степени. Откашляли? Ладно, тогда напомните.
3: А по поводу его прибедняешься, как же сказать, петушара ты уже заткнул.
2: Это уже я.
3: Это уже вы петушара.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает Пул Первого. Президент Белоруссии поздравил российского лидера с днем рождения. Также в разговоре они коснулись особо актуальных тем, договорились продолжить обсуждение при встрече на полях саммита СНГ в Туркмении, отмечает Белта. Туристический сбор в Таиланде не отпугнет россиян. Ватор считает, что спрос на туры не снизится. Сбор в размере около 1200 рублей с человека считают небольшим на фоне общей стоимости перелета и отдыха. Ранее сообщалось, что Таиланд планирует ввести его для иностранцев в первом квартале 2027 года. Турция создаст национальный аналог американской системы Starlink. Спутниковая сеть, состоящая из 198 низкоорбитальных спутников, получила название Astralink. Первые из них выйдут на орбиту в ближайшие 2 года. Сегодня ночью были объявлены итоги топ-100 диджеев по версии DJ Mag за 2026 год. Диджеем номер один стал Дэвид Гетта. Кто еще вошел в сотню лучших? И все итоги голосования мы уже закинули в телеграм-канал Радио Рекорд. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
11: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года, кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо поднывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
19: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
20: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
21: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

Record. Dance Radio. В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Буду с вами еще час. Послушаем много классной музыки. Расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, увидела, что Юра Борисов решил не останавливаться на достигнутом и снова метит в сторону Оскара. Юру хотят выдвинуть на премию за главную роль в фильме «Искусственный интеллект», где он сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. А Эндрю Гарфилда, который тоже снялся в этом фильме, планирует представить в категории за второстепенную роль. Ему достался образ главы компании Сэма Альтмана. Премьера фильма состоялась уже этой ночью, ну а до российских кинотеатров картина тоже должна добраться в январе следующего года, поэтому мы очень ждем. В общем, держим кулачки за Юру, ну а прямо сейчас пришло время узнать, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Kimo Sounds, Rise Low.

0: Рекорд. Новости.
1: Загрязнение в Черном море из-за пожара на танкере около Сочи отсутствует. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Ведомство наблюдает за береговой полосой акватории Черного моря, добавили там. Большинство жителей Германии считает правление канцлера Мерца провальным. По данным опросов, 67% респондентов в той или иной степени согласились с тем, что Мерц не справился со своей работой. Из них 48% полностью поддержали эту оценку, еще 19% скорее согласились с ней. Японская компания Panasonic планирует создавать человекоподобных роботов, которых можно будет использовать на производственных линиях, сообщил главный специалист компании по искусственному интеллекту. Производство роботов может начаться уже к 2029 году, однако руководство компании пока, цитата, не может раскрывать всех деталей. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС — лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
13: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
14: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
15: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел. Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 43% россиян специально прибедняются.
2: Вот ваши соседи думают, сколько вы зарабатываете?
3: Я даже на опережение. Я сразу говорю, я ничего не зарабатываю.
2: Нет, у вас на двери дома, чтобы написано какой-то табличка.
3: Я нищий. В подъезде вывесили как объявление должников по ЖКХ. А меня нет. Я запаниковал.
2: Ну, вписали себя ручкой?
3: Да, конечно. Кремов должен 1 700 000.
2: Опасная ситуация. По грани ходили. Вы выживете этот эфир, нет?
3: Да, теперь да.
2: Помощь, да. У нас есть человек наш специальный, кого видит, что Кремов совсем задыхается, да, в агонии уже.
3: Значит, простыл.
2: Простыли?
3: Да.
2: Но не до такой же степени. Откашлялись? Ладно, тогда напомните.
3: А по поводу того, прибедняешься, как вы сказали, да петушара ты уже заткнул.
2: Это уже я.
3: Вы петушара.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

1974 is the year that they're now planning for.

0: первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом

0: абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И как всегда вместе с вами по будним дням в течение вечернего этого самого часа с 8 до 9 по Москве мы обсуждаем разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один высоколобый американский

0: диетологи, обследования, физиопроцедуры и другие занятия для восстановления. Правда, просто так отдохнуть в дурке не получится. Направления выдают по показаниям, а программа зависит от диагноза и конкретной клиники.
1: Программа? В дурдоме есть программа, я надеюсь, на насыщенная какая-то.
2: Ну да, такая. У нас бы на рекорде назвали не программа, а лайн-ап в дурдоме.
1: Ну, я надеюсь, какая-то веселая, познавательная. И потом, по показаниям нет, но по ОМС да. А ОМС это, собственно, общая медицинская страховка. То есть, как бы это сказать? То есть, вроде как бы нельзя, да, ну по показаниям, но поскольку по общей медицинской страховке уже, то есть, нам как бы дают шанс. Да, то есть теперь у каждого появилась надежда. Я бы даже сказал, новая мечта.
2: Ну, надо только осталось дело за малым. Изыскать себе показания.
1: Ну, да.
2: Порыться в себе.
1: Конечно, а это не сложно. Но главное, что появилась надежда, мечта. Понимаете? И то есть это практически раз по ОМС, значит, практически любой россиянин может отдохнуть в дурке, как было сказано, бесплатно. Ну, и тут вот у меня такой вопрос. А что, собственно, случилось? То есть у нас что? То есть если более-менее любой, или уже намного больше количество россиян, может, тянет на дурку, то это что случилось? То есть я-то просто раньше думал, что психиатрические клиники это для избранных. А теперь практически любой. И тут вопрос, это что, у психушек так стандарты снизились? Или наоборот, мы как бы выросли до уровня психушки?
2: Ну, в общем-то, да. Нам просто раньше-то мы боялись, думали, что ну не пройдем, мы не попадаем по конкурсу, да, в психушку. А нам говорят, нет, попадаете, то приди только, там тебе физиопроцедуры, тебе, чтобы это не значило.
1: Верь в себя! Да, не вот это, а то мы, знаете, что-то... Там... Потому что опускаем руки, не сдавайся, верь!
2: А там какой-нибудь душ Шарко, там, банки, там...
1: Да, там же сказано, да, там что было сказано, значит, условия там привлекательные, да, как в санатории, в некоторых учреждениях формат напоминает санаторий, так было сказано,
2: ну, да?
1: Да. Там есть все там, психологи, обследования, физиопроцедуры. Слушайте, реально все как в жизни. Вот то, что я услышал, что психушка, это прям как жизнь. То есть гостем себя там не почувствуешь. Знаете, вообще у меня есть такое вообще ощущение, мне даже кажется, что я все это вижу уже вокруг себя, и не один раз.
2: Ну, а там еще всякие бонусы приятные, там тихий час, полдник.
1: Конечно, но вообще у меня почему-то есть ощущение, что я отдыхаю в дурке давно и бесплатно, да, и реально все как в жизни. Смотрите, да, там, что там, психолог.

0: Ну, СМС.
1: Не, ну это само собой.
0: Ну как? Нет, МС конечно. Оформил, все, давай.
1: И без усмирительного халата. Так, пропустят? Нет?
0: Ну, если вообще без халата хотите
1: добавить? Нет, без халата нет. Без халата точно пропустят. Да. Если вообще без всего.
0: Скините халат свой.
1: Но вопрос. Вот смотрите, какая штука. В психушке отдохнуть, оказывается, хорошо. Прям как в санатории. Вот еще один

0: Пушкин. А Пушкин, знаете, Пушкин метро не очень любил. Он все больше, знаете, на гужевом транспорте. Там, конные там, экипажи, повозки. А к метро он как-то не очень. А в Ленобласти Пушкин, хотя и был, и даже много проводил времени в Царском селе, хоть это Ленобласть, но не в Кудрово же.
1: Почему в Кудрово? Да в Кудрово он, может, там Кихельбекера навещал. Летал. Или, знаете, или может, просто, может, в честь Пушкина назвали Кудрово. О, Рамуальдович, смотри, какой кудрявенький приехал. Будет называться Кудрово.
0: А, тогда не скоро откроет. Я об этом не подумал, на самом деле. Ну, не Кихельбекер там вряд ли. Что делал в Кудрово? Тогда там была даже не деревня, а неизвестно что. В Кудрово жил кто? Кудрович или Кудронян? Кто там был? А он метро так...
1: Кюхельбекер.
0: Нет, да что он дал себе? Да вот не был там Кюхельбекера. Он в Царском селе был.
1: А родился в Кудрово. Ну, я так предполагаю.
0: А, как версия?
1: Как хорошо. Версия, да.
0: Так тогда, может... Как бы нам побыстрее открыть эту станцию?
1: Ну, тут не получается. Потому что, смотрите, все равно он открывает... Из Питера же роют в Ленобласть. Если бы рыли наоборот, из Кудрова в Питер, получилось бы быстрее, понимаете? А тут они вот из Питера копают как бы.
0: Черт возьми, тогда... Ну как тогда? Что сделать?
1: И главное, чтобы они... Лучше бы, чтобы они рыли, не предупреждая ничего, питерское метро, знаете? Чтобы хоба, и внезапно прокопали.
0: А тогда, может быть, рыть из Девяткина? Раз Девяткина — это Ленобласть. Сразу в Кудрово.
1: Главное никому не говорить в Питере.
0: Нет, конечно, ни в коем случае.
1: Сюрприз.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Петербурге ограбили курьера мошенников. Девушка несла 3 миллиона 100 тысяч рублей, которые только что забрала у 76-летней пенсионерки. Женщину убедили передать деньги якобы для декларирования, после чего курьер забрала пакет и отправилась дальше. Но почти сразу на Гражданском проспекте двое мужчин выхватили у нее наличные. Курьер сама обратилась в полицию. В итоге возбудили 2 уголовных дела о мошенничестве и грабеже.
1: Два уголовных дела? А если тех, кто выхватил у нее пакет из рук, по пути изнасиловали, то это уже надо 3 уголовных дела заводить. А если, представьте, если тех, кто изнасиловал, тех, кто ограбил, тех, кто смошенничал, если их расчленят, те, кто мошенничал вместе с теми, кого грабили, те, кто насиловал, то уголовных дел уже, может быть, и не сосчитаешь.
2: Ну,
1: вообще,
2: кстати, по поводу расчленения, чисто же питерское.
1: Ну,
2: дело.
1: Да, я и говорю. То есть тут надо внимать. По 2 дела это еще рано. Подождем, как будет развиваться события. Это вам не дом, который построил Джек. Это Питер. Город приключений. Событийная столица. Да? Это понимаете?
2: Ивент на ивенте у нас.
1: Ивент, конечно. Значит, что там девушка доставляла украденные деньги аферистам, которые она, типа, забрала у пенсионерки, да? Пакет сколько там? С 3 миллионами рублей. А затем неизвестные выхватили у нее пакет из рук. Ну, вы знаете, вот все-таки я человек оптимистически мыслящий. И для меня вот в этом есть позитив. Потому что, смотрите, ну, да, событий много. Может, такие, знаете, так себе. Но ведь все-таки, знаете, не Pulp Fiction вам, не этот, как его там, чтиво это, криминальное, да, фильм, где 2 отморозка, значит, попали в руки еще большим отморозкам, где, сами знаете, что и чем закончилось в комнате Рассел. Тут все-таки культура, культурная столица. Потому что, смотрите, ведь никто из того, кого ограбили, да, эту мошенницу или мошенницу, никто ее не того, да? Да.
2: Хотя, вроде бы, дело было на Гражданском проспекте. Там в воздухе разлитая атмосфера.
1: Да? Да, несмотря
2: беспредела,
1: на
2: да.
1: то, что даже на Гражданском проспекте. А просто воры культурно стыбзили у мошенников стыбзенные бабки. И сейчас, наверное, и те, и другие где-нибудь в Эрмитаже или в Мариинке, да?
2: Ну, там доехать нужно с Гражданского проспекта.
1: Нет, ну а это на Гражданке, кстати, да, серьезно, я не знаю. Или это ваша фантазия?
2: Нет, но на Гражданском проспекте. Что за какое-то нынешнее поколение мошенников и курьеров выхватили из рук пакет? Ну, кто носит 3 миллиона с гаком в руках в пакете? Ну, хотя бы в рюкзак его засунь, там, не знаю, привяжи там к животу.
1: Поэтому и носят.
2: Под пальто.
1: Что культурная столица. Они думали, что не выхватят, а мягко возьмут. Понимаете? Да, это, конечно, небольшое нарушение. Но, хорошо, выхватили. Ладно, выхватили грубо. Но зато, я уверен, говорят-то они как петербуржцы. Знаете, там не бордюра, а поребрик, да? Не стыбзить и развести, а украсть и сплутовать.
2: Экспроприировать.
1: Да. О, да. Наверное, что-то питерское же да. в них такое.
2: Хорошо, хоть башкой поребрик не приложили.
1: Ну, не о бордюр, это важно.

0: Россияне массово скупают маски чумного доктора. За неделю продажи взлетели более чем на 500%. Тренд разогнали ролики в соцсетях, а продавцы маркетплейсов уже штампуют новые карточки с чумовым прикидом. Цены на маски начинаются от 400 рублей и доходят до 18 500. Полный костюм с мантией, шляпой и перчатками обойдется еще примерно в 10 тысяч. При этом новых подозрений на чуму в Иркутской области нет. У 4 контактировавших обнаружили COVID-19 и риновирус.
1: А это не важно. COVID – это больше не тема. Все, это устарело, это больше не хайп. А вот чума – это тема. И я, знаете, чувствую, что скоро нас ждет новая супервечеринка. Мероприятие. Может быть, кстати, даже от Радио Рекорд. Чума-фест.
2: Например. Ну, как-то да, у нас как бы держат нос по ветру очень сильно наши, как бы,
1: конечно,
2: наши креативные.
1: Тем более, она же белая, да, это ведь чума, это белый во всадниках апокалипсиса, это белый конь, да? И вообще, это поразительно. Посмотрите, у нас народ настолько позитивный, да, хоть вот нам и говорят, что антидепрессант все больше скупает. Но что не произойдет, это для него повод для вечеринки, для маскарада. Значит, да, вот, и смотрите, если про этих всадников, да, чума, так сказать, всадника апокалипсиса, да, значит, а следующие там два всадника — это голод и смерть. А значит, дальше, а дальше круче. Дальше, сейчас чума-фест, дальше голод-фест, ну а потом уже вершина, смерть-фест. И я вам скажу, это будет, наверное, самое яркое такое лазерное шоу. А в конце споет спецгость Филипп Киркоров. Вы поете, если что?
2: Ну, только прикупить масочку мне нужно.
1: Вот, масочка уже куплена. Кстати, это вы в прошлый раз, если я не ошибаюсь, когда мы 2 дня назад обсуждали новость про там, что-то такое тоже с чумой связано. Это же вы предложили эту маску с клювом. Да? И видите, вас послушали.
2: Ну, чумного доктора, да, это же классика. И, кстати, да. И хотя вот, если говорят, что полный костюм стоит целых 18 тысяч рублей, я очень хорошо сэкономлю, потому что мне не хватает только маски. А вот мантия, шляпа и перчатки у меня есть.
1: Ну, конечно. Вот, ну, такие, да. А вот это что? Это, кстати, вот, все время путаю, это мантия, да, или шляпа?
2: Это то, что выше, это шляпа,
1: а
2: ниже. Вот это,
1: а, все, разобрались.
2: Вот я за шляпу взялся, перчатки.
1: Нет, не надо, вот. Я обязательно. Лучше сейчас взяли за что? Тепло просто.
2: Такой.
1: Не могу вас попросить не браться за шляпу. Не маскарад же все-таки. А это маскарад, понимаете? Народ соскучился по маскарадам. И теперь, смотрите, маски вообще можно надевать по любому поводу. Чума, вот маска. Будет свиной грипп. Можно ходить в маске свиньи. Испанский грипп. Помните, был такой в начале 20 века, да? Сотни миллионов людей приложил по миру, да? Раньше, значит, просто тупо страдали, а сейчас можно нарядиться испанцем, да, кабальеро.
2: И, кстати, эта маска чумного доктора, она универсальная. Ее можно на лицо, а можно, как бы, знаете, как трусы со слоником.
1: Со слоником, да, да, вот, конечно. Оп, и сюда можно, конечно. И вообще на любое мероприятие. Будет эпидемия оспы, натуральная оспа, помните? Можно на лице нарисовать оспе, да, клюв куда?
2: Оттуда, чтобы лицо не загораживало.
1: То есть, в принципе, да.
2: А еще есть такая болезнь свинка.
1: Ну, и тогда что?
2: Ну, тут подумать надо. Куда клюв ходить, как сказать, в таком случае?
1: Ну, клюв... Ну, в любом случае, да, маска, конечно, абсолютно универсальная. И, знаете, это же раньше у Пушкина, там, первое время чумы, а сейчас времена, слава богу, другие. Сейчас сама чума — это пир. Да, большой фестиваль чумы и маленький фестиваль чумки. Вы в чем пойдете?
2: В клюве.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: чувствуете жизнь в новой комплектации. Чувствуете жизнь, добавьте больше свободы для спонтанных поездок, больше новых опыта для чемпионных поездок, оформите автокредит от Сбер на современный кроссовер Витаж Сбер G6 онлайн в ОСБК или в онлайн центре Сбер или в дилерский центр.
1: Лицензия ЦБРФ номер
2: Это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дочь. Возьми такси, любимая, там дочь.
2: Перевожу нашему первокурснику. Перевожу нашему первокурснику.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. Заботы с близкими без ограничений внутри сбирания. И оплачивайте чемпионской комиссии. И оплачивайте Сбербанк онлайн вместе.
5: Сбербанк ограничения на Сбербанк в вашем росте. Приучу Сбербанк 0 рост. Пау Сбербанк 0 выброс.
6: Квартира в Москве на счет 5. Квартира в Москве на счет 5 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. 15 декабря. И вы участник розыгрыша. И вы оцениваете свои финансовые возможности и риски. Изучите все возможности займа на сбербанк.ру. Проверьте кредитные карты. Карточка 20 дней. Общий срок карты с 1 октября 2026 года. 31 января 2026 года. Подробности о проведении организации муравьев. Количество призов и срок не отменить. Прямо получение на сайте собственно.ру. Пао Сбербанк.
7: Скрыть.

0: Прямо сейчас мы обращаемся к слушателям, кого переполняют ощущения, они больше не могут слушать, им еще что-то написать, да? Уже написать, что-то кучится, и вот он отслушается на русской новости, и все это вам называется.
1: Ну, то, что россияне могут нам напомнить, то, что россияне могут нам найти реабилитацию, россияне в русских клиниках по ОМС, говорят, что там клиникам по ОМС, некоторых из них условия просто сразу, которые из них воспроизводить, а что я просто сразу, что ты права, хотя кто-то в психиатрической клинике, где сразу же твой риск, так я показаю, есть на трудную твой, и нашел это взаимодействие к этому. Очень много нам пишут историю, например, у меня был сосед, он со всеми скандалил и любил кричать: «Тебя в дурдом надо, тебя там научат любить товарища Сталина». Всем это говорил. А потом сам в дурку уехал, когда воткнул топорик в электрощит в подъезде. Вот, записывайте, как говорится, рецепт, что уехать по без регистрации и СМС, по ОМС уехать.
2: А что записывать? Я, честно говоря, думал, что это просто обычный электрик, нет?
1: Ну как он, нет?
2: Нет, ну, кстати, нет, ну, я вам вот скажу, если бы я увидел в подъезде, как человек втыкает топор в электрощит, вот вы бы что подумали?
1: Нет, ну, а если он при этом вам кричит, что там тебе в дурдом надо, тебя научат...
2: Тем более электрик, который давно работает, ну, дергало уже не раз. Ну, я записал, конечно, да. А с топориком лучше, да, в дурдом?
1: Нет, лучше не делать этого всего.
2: Нет, просто нет, так, нет, если мы же говорим о показаниях...
1: Да, вот Василий пишет. Как-то навещал приятеля, лежал в одной палате со Славой Дациком. Так вот, скажу я вам, там отдыхают только те из нас с вами, кто имел неосторожность спалиться. Кстати, там слушают вас. Кирюхе Карасю привет. Карась, привет тебе от Василия.
2: А карась это диагноз?
1: Ну да, представляете себе карасю.
2: Нет, это не самое страшное.
1: Не лососем же, да?
2: Да, я лосось. Карась это что, да? Бывает, да, и хуже. А я не понял, он навещал его, а он до сих пор там в статусе навещающего?
1: Ну, если нас там слушают, да. Передают привет, то да.
2: Потому что, ну, я знаю, что даже навещающих не всех выпускают. Надо так навещать, да, ведь есть такие...
1: Ну, так можно навещать. Он же что нужно не спалиться суметь. Он, видимо, не спалился. Карась спалился. Я карась, начал орать.
2: Но это раньше, понимаешь? Ведь на самом деле есть две категории граждан. Одни те, кто вот боятся, чтобы как-нибудь не спалиться, чтобы их в психушку не забрали. А другие делают все, чтобы туда попасть, но не берут. Да. Но вот пишет, например... Палыч.
1: О, Палыч.
2: Привет, КХ. Есть ребята с нового радио, которые часто вас обсуждают в эфире. Так вот, один из них в дурке лежал. Говорит, там хорошо, и по вечерам вас включают. Кстати, пользуясь случаем, передайте им, пусть меня разблокируют в чате. Похоже, что действительно человек был в психушке. И, кстати, я уж так себя чувствую. Подождите секунду. Значит, где слушают? На новом радио или в психушке?
1: Нас включают на новом радио.
2: А слушают?
1: Ну, слушают там.
2: Где психушки?
1: Где карась.
2: А психушки слушают новое радио и то, как нас там обсуждают? Или нас
1: я
2: здесь?
1: Я не понял.
2: А это надо позвонить. Тут, значит, мы не разберемся сейчас. Без Палыча тут не разобраться сейчас. 912, что такое?
1: Шут его знает.
2: Не психушка? Психушки сколько? Какой префикс? Вы слышите? А, вот, все нормально, да. Вам уже в больничку пора, но пока еще не туда.
1: Не к карасю, да.
2: Геркулес. Ансар, по-моему. Алло.
3: Приветствую.
2: Палыч?
3: Да, я в душе молюсь, да, это я Палыч.
2: Что он говорит, я не слышу.
1: Это я Палыч.
2: А, переводите его и дальше. А Палыч, дорогой мой, я просто не очень хорошо тебя слышу. Давай просто сразу разберемся. А Палыч – это имя, фамилия? Что это?
3: Это имя, фамилия и отчество одновременно.
2: Оно же имя, оно же фамилия и отчество, да? Ну, сокращенно.
3: Точно.
2: Ага. Ну, окей. А ты можешь как-то говорить вот куда-то вот... я не знаю, почему ты разговариваешь, по какому там, по утюгу, неважно почему, но говори там, где дырочки. Вот у тебя где дырочки сейчас?
3: Они сейчас везде.
2: Везде. В душе. Ну, везет
1: он
2: человек.
1: В душе.
2: Понятно.
1: Ты голенький, Палыч.
2: Да, говори в...
3: Да, но если... они везде.
2: Но все равно говори в любые дырочки, но не в ту дырочку, а куда-нибудь в те дырочки, в которые ты говоришь. Он понял меня, как думаешь?
4: Даже я вас не понял.
2: Ну, окей, значит, Палыч, ты пишешь, что ребята с нового радио, которые часто вас обсуждают в эфире, да, есть ребята, которые вас обсуждают. Так вот, один из них в дурке лежал. Давай разберемся. То есть, ребята с нового радио, это вообще кто?
3: Ну, такие ребята,
2: Ну, такие ребята, да, окей.
4: Хорошо, какие-то на новом радио могут быть.
2: Да, ребята, какие-то ребята на новом радио, окей. А ты слушаешь новое радио, да?
3: Ну, бывает.
2: Значит, и ты слушаешь новое радио, и ты слышишь, как они нас там обсуждают в эфире. И что они там нас обсуждают, как?
3: Что вы прикольные, ребята, очень смешные.
2: А как это происходит на новом радио? Я просто, ну, радио как-то не очень слушаю, тем более новое, потому что оно для меня слишком новое. Я больше старое такое,
4: еще люблю. Да,
2: как это происходит? В какой, как называется программа, рубрика, может, это или какая-то, может, какое-то шоу там, да?
3: Ну, как это? Ну, да, это шоу. Шоу, и там мимолет, и вы вылетаете
2: тоже. Что еще?
4: Я не понял.
2: Я тоже...
4: Павлович,
2: плохо слышал. Павлович, ты можешь выйти из души? Даже голый, ничего страшного, мы простим. И говори в дырочке. А, ну все, все, закон. Нельзя было просить. А очень поторопился. А это что?
4: Новое радио.
2: А, ну,
4: нас обсуждают, слышите?
2: Сейчас слышу.

0: суп.
1: Понимаете, поэтому и сложно. Видите, ну четвертый раз не продали. Знаете, эта эпопея, насколько я помню, длится уже около года, да?
2: Плюс, даже, может, больше.
1: Даже больше. Так слушайте, ну если уже четвертый раз не могут продать этот злосчастный Рижский вокзал, так может быть какой-нибудь попробовать какую-нибудь радикальную меру? Может быть попробовать его продать не как Рижский вокзал, а как белорусский вокзал. Может, как белорусский он лучше пойдет, потому что, ну а что Рижский? В Ригу вообще сейчас из России-то особо и не пускают,
2: не
1: да?
2: Не пускают.
1: А в Белоруссию самое то.
2: А как же мы будем ездить, как бы, если продадут белорусский вокзал?
1: Не знаю, я просто думаю варианты. Или можно, скажу, как ленинградский. Можно продать, как любимый вокзал Путина. Он сразу улетит вообще просто в лед. Ну, просто надо что-то подумать, прикинь, ну не так просто тупо. Рижский. Ну что за продавцы такие?
2: А может просто все проще, смотрите, на аукцион никто не пришел. Так подождали бы еще, может они опаздывали. То есть как пробки в Москве бешеные.
1: Пятый раз предлагаете
2: сказать? Да, нет, вот просто может быть. Стоили аукциона, никто не пришел. Ну просто вот, не успели, как бы, мало ждать.
1: Я понимаю вас. Я считаю, что нет плохих лотов, есть плохие продавцы. И может быть, ну, я не знаю, но может попробовать его продать не как вокзал вообще? Вот что сейчас популярно? Озон, например, да? Рижский Озон, например. Или там, не знаю, может быть даже как, не знаю, как русский, Рижский музей.
2: Или как самую большую в мире кальянную. Или хинкальную.
1: А рижские при чем?
2: А очень рижские.
1: А лучше, я знаю что. Смотрите, у нас вот тут в Питере уже, наверное, лет больше 20 лет назад, точно не помню когда, но около 20 лет точно, у нас закрыли Варшавский вокзал. Ну, вы знаете, да?
2: Ну, конечно, да.
1: И переделали этот объект культурного наследия, так в скобочках скажем, да, в такой, вы знаете, рыночно-колхозный торговый центр. На мой взгляд, субъективно, совершенно беспонтовый. Ну, дальше Варшавский, он так и называется. А Варшавского вокзала больше нет. Так вот, смотрите, а что если Рижский вокзал продавать как Варшавский, а? Или можно даже еще круче, Рижско-Варшавский, например.
2: Ну, можно. А цену-то какую-то тут?
1: А это не или важно.
2: Пойдем по голландской системе.
1: По голландски, конечно. Как
2: может, Рижский? Голландский вокзал?
1: А куда он ведет?
2: Да в никуда. Как мы знаем. В астрал.
1: А кому они вообще хотят продать Рижский вокзал? Вот кто их целевой покупатель? Какой-то рижанин? Диджей Рига? Кто?
2: Ну, не знаю. Ну, возможно. А может быть, Пельш. Валдис Пельш. Он же из всех краев. Ну, давно живет здесь, но из тех краев.
1: Краев?
2: Да.
1: Из тех полезти. А голландца у нас никакого нет. Известно. Ну, и, кстати, вот, смотрите, у нас же в Риге снималось очень много фильмов советских. В том числе «17 мгновений весны». Там Блюменштрассе, это знаменитая. Помните, где профессор, как бишь его...
2: Плейшнер
1: сиганул из окна, да?
2: Так ему и продать предлагаете? Плейшнеру?
1: Нет, ну Плейшнер уже не продажу, там Штир. Может, Плейшнерский вокзал? Я думаю о переименовании. Вокзал имени Плейшнер. Или это сложная схема?
2: Это очень сложная схема, да. Точно никто не придет.
1: Тогда есть другое предложение. А что если... понимаете, ведь на самом деле надо же просто... Может быть, вот попробовать еще пятый раз его продать, и, может быть, все-таки кто-нибудь захочет себе его купить, Рижский вокзал, вместо билета на концерт Kanye West. Ведь, по большому счету, надо просто убедить, что вокзал это тоже модно, как и Kanye West. Что Kanye West даже там был. Может быть, даже заходил туда отлить, например.
2: Но он же не был в Москве. Это, ну, не все, все же. В Пельш там, возможно, был.
1: Ну, да, скорее. Но Пельш сейчас не хайп.
2: Надо его раздувать.
1: А вот Каннский вокзал. Типа, ну, не то, что в Каннске. Ну, пускай думают, что... Ну, думают, что... Пускай вы думают, что в Каны, а ее прямо в Канье-Веста ведет вокзал.
2: То есть в паровозе в Канье-Веста, да?
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Петербурге и Ленобласти перенесли проверку сирен. Вместо 7 октября системы экстренного оповещения протестируют 9 октября. С 10:30 до 11 часов будут проверять громкоговорители, радиостанции и телеканалы.
1: Подождите, перенесли? Слушайте, ну, слава богу, а то я, знаете, я уж сегодня даже переволновался, когда сирен этих не услышал. Я даже подумал, что, может, я оглох? Значит, мы тут с вами, помните, не зря волновались.
2: Да.
1: Да, опять нас послушали. Потому что, помните, мы удивлялись, почему они проверку сирен запланировали на 7 октября. Это же день рождения Путина. Да, и типа звучать это будет как-то очень странно, да? И отреагировали, все хорошо. Но перенесли на какое число?
2: На завтра.
1: А сегодня какое?
2: А нет, сегодня 7. На
1: 9, да?
2: На послезавтра,
1: Смотрите, значит, хорошо. А 9, значит... Это у кого день рождения? Насколько я помню, поправьте меня, 9-го день рождения у Джона Леннона. Но это будет лучше, да, в любом случае?
2: Ну, могу вас поправить, потому что только про свой день рождения знаю. Остальных никак.
1: Больше в памяти не помещается. Я понимаю, память ограничена. А я вот знаю, будучи битломаном, по крайней мере, в прошлом, 9-го, по-моему, или 10-го, нет, 9-го у него. Значит, ну, нет, смотрите, ну, сирена в день рождения Джона Леннона, это все-таки не в день рождения Ленина.
2: Ну, я бы такие не проводил аналогии. Просто рандомное число.
1: Нет, я не верю. Не, ну, как рандомно, так я не верю.
2: Не нагнетайте.
1: Ну, раз перенесли. Смотрите, а почему 9-е? А почему не 10-е? А хотя нет, да, понятно. 10-е, понятно почему, потому что 10-е день рождения у террориста и экстремиста Павла Дурова. Тут понятно. Ну тогда, слушайте, тогда получается,
2: нормально, что... Нормально можно было вздарить сиреной, как бы, поэтому...
1: Ну тут...
2: Почему нет?
1: Хотя, ну, тоже не так, знаете, двойственно. Поэтому действительно получается, что 9-е лучше не придумаешь, да, наверное? Да,
2: целых полчаса будет, что ли, сирены?
1: Ну, а сколько?
2: 10:30 до 11, вообще говорю, что по телевизору, по радио будут сирены там, да?
1: Вот именно потому, что да, потому что полчаса я бы, может быть, даже перенес, знаете, а что, если тогда перенести вообще куда-нибудь... А что, если не побояться и перенести сирены прямо на 31 октября, то есть на Хэллоуин? И смотрите, это же тема. Да, вот эти все маски чертей, этих вурдалаков под сирены, это же самое то вообще.
2: Ну, тогда не 31, а на следующий день. Потому что они же отмечают обычно по вечерам, а утром они высыпаются все с бодунища, эти черти. И по ним вдарить сиреной.
1: А, в этом смысле?
2: Да.
1: Нет, а я как бы усилить. То есть, смотрите, горящая тыква и сирена, например.
2: Ну, можно. Ну, хороший план. А еще, знаете, у нас в Питере, это же про Питер, знаешь, да? Есть такая традиция, в полдень пушка стреляет с Павловской крепости. Как-то можешь как-то вот с этим поиграть? Как бы,
1: поиграть с сиреной с пушкой?
2: Да.
1: То есть сначала пушка, потом сирена?
2: Нет, сначала сирена, потом пушка по времени, по таймингу.
1: Нет, а тут действительно это очень важно, потому что если... Я даже не знаю, что круче. Наверное, все-таки... Нет, слушайте...
2: Классный у нас город.
1: А может, вернемся?
2: Да, все, да. Отмотали назад, все,
1: да. Да, все, ничего, как будто нет.

0: Хруст Шоу.
1: Kanye West не выступит в Москве. Турецкая компания Ilse Vision отказалась от планов привезти рэпера в столицу летом 2027 года. Ранее организаторы планировали шоу «Е» на 10 июля. Однако теперь все упоминания Москвы исчезли из корпоративной презентации компании.
2: Это же только 10-го. Может быть, все-таки он состоится 11-го или... 13-го,
3: Нет. Я настроился на 10-е, вот я уже все подготовил. У меня день расписан по минутам, я человек занятой. У меня куча дел, встречи, переговоры.
2: Подождите, что делать? Вы хотите нас лишить надежды, а покончать? Ну, давайте хотя бы, не знаю, 10-го вам сказали, не будет. Давайте надеяться, на что?
3: Не знаю, тут нужно разбираться. Вы же смотрите.
2: Давайте хотя бы на четверг.
3: Хорошо. Дождя. А почему турки отказались от этих планов? Что их сподвигло на это? Что случилось у них? Настроение, что ли?
2: 10 число такое. Ведь еще есть, знаете, всякие... Сейчас очень люди любят нумерологов. А может быть такое число, смотрите, 10 это... Что для нумерологов значит? 1 и 0 это 1. Единица.
3: Серьезно?
2: Дальше еще...
3: Нумерологи голова.
2: Дальше еще тоже не додумал. Так вот, может, единица не подходит для концерта Kanye West.
3: Но прекрасная дата, лето, Москва...
2: Единица,
3: да. Турки, что с вами не так? Почему? Уже 10-й вопрос мы уже задавали. Почему именно турки организовывают выступление Kanye West?
2: И они же виноваты. Но, послушайте, у меня тут немножко другой вопрос. Концерта Kanye West в Москве 10 июня не будет. А знаете, что меня радует? Меня радует, что есть люди, кто в это еще верит, что он будет. То есть остались такие сектанты, такое тайное общество, может, масоны, знаете, эссеи кумраниты, розенкрейцеры, я бы сказал, криптоканьянцы, которые верят в пришествие Kanye West в Москву 10 июня, каньянцы 10 дня. То есть, да, и, конечно же, мы же знаем, что в России даже Kanye West больше, чем Kanye West, да? Как известно, умом Kanye West-а не понять, в Kanye West-а можно только верить, да? Но ведь земная, сермяжная, я бы сказал, дольная правда, она действительно сейчас, мы должны это признать, горька и уныла. Kanye West-а в России не будет. Как нам в него верить дальше?
3: Слушайте, тут нужно менять кардинально, даже, я бы сказал, революционную ситуацию, это менять, не побоюсь этого слова. Надо отбирать, права у турков на Kanye West-а.
2: Кому? Румынам, например.
3: Или армянам. Вот они сразу концерт устроят.
2: А если не устроят, то...
3: Дешевле будет стоить.
2: Если не устроят, армяне что, прекрасные стендаперы? Мы посмотрим
3: на это. Да, конечно. Это всегда здорово.
2: Черный выйдет этот, который маленький этот...
3: Галустян.
2: Галустян вместо Kanye West-а. Что, плохо, что ли?
3: И с Мартиросяном.
2: Вот.
3: И с Петросяном.
2: И с этим, да...
3: И с Павлом Вольки. Все же они там.
2: А что, вот такой Kanye West
3: нам нужен.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свой длинный просторный халат с широкими плиссированными рукавами. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Кстати, по поводу привстал. Вот мы сегодня говорим в основном о том, что хотел бы ты отдохнуть немножко, как бы на реабилитации, как бы, ну, в психиатрической клинике. Очень много людей написало, что да, готовы, и у них есть поводы. Но есть люди, которых категорически нельзя пускать в любые медицинские учреждения. Как, например, нашего постоянного слушателя Льва. Вот он пишет: меня чисто врачихи возбуждают и медсестры всякие. Я даже на рентген, когда захожу, и даже там уже привставать начинает. Не знаю, почему так.
0: Ну как почему? Чтобы объяснили это в самом начале. Это Лев, да? Ну, а рентген такая штука, да, знаете, да, когда,
1: такая.
0: Когда зерно падает уже в готовую почву, знаете, это не важно что. Рентген, кувалда, там, что. Я не знаю, да что угодно. Да даже вот это хотел показать. Да, все, да, что. Главное, когда, знаете, как говорится, когда ученик готов, учитель приходит... Именно в этот момент, да? Вот ученик готов, да? И рентген, не рентген.
1: Какой же он ученик? Он такой, он метр, как бы.
0: Это да. Так, ну, вот что тут, давайте я почитаю. Вот пишет, успешный человек пишет: «Кхэ, а вы знали, что Пушкин называл кюхельбекера, любя кюхля?» Откуда же мы это знали? Откуда нам, откуда вообще кто знает? А ты знал, например, что писателя Льва Николаевича называли Толстой? А ты знал, что Достоевский был ФМ? А? Откуда же это кому? Никогда, конечно, да. Никто этого не знает. Откуда это знать? А чему про Пушкина я не понял?
1: Мы говорили про Кухельбекера, про Кудрова Кухельбекера.
0: Понятно. А вот, кстати, видимо, про вокзал, морфологический разбор, так себя человек называет. Купить вокзал! Как вы думаете, и что дальше вот он предлагает?
1: Продать вокзал! Потом снова купить!
0: Это вот вы, барыга, а этот человек рабать говорит: купить вокзал и жить там! Вот мечта! Это что, бомж пишет? Я слышу, это мечта бомжа.
1: Не, ну там есть комфортные очень условия. Там, знаете, там вип-зал, комната матери и ребенка.
0: О,
1: если просто валяться, как бы, знаете, там на вокзале, то да.
0: Да, мать, так. Ну что, давайте.
1: Ну что, ну вот. А зачем ехать в дурдом, если можно поехать в Псков? Там тоже недорого. Кремов, поехали в Псков. По поводу отдохнуть, как бы, в психиатрической клинике.
0: Ну, а вот...
1: Понимаешь, в Пскове недорого, а в клинике бесплатно. Чувствуешь разницу?
0: Но, с другой стороны, из Пскова могут выпустить. А, мой петушара пришел. Все, ладно. Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати.

Привет всем, кто на Позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд-пати. Друзья, рекордная семья, на календаре у нас среда, за окном октябрь, как вы понимаете. Ну и световой день, в свою очередь, куда-то стремительно исчезает, а мы с вами совершенно не собираемся вслед за ним впадать в осеннюю спячку. Так же, да? Да. Наоборот, предлагаю прямо сейчас добавить этому вечеру немного красок, собираем своих, делаем погромче, организуем импровизированные танцполы в квартирах, машинах, офисах. Короче, где вас застал сегодняшний вечер. Два часа с вами раскручиваем эту осеннюю планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик, ну и, конечно, греемся хорошей музыкой.

0: Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук. Добавить в избранное понравившееся интернет-потоки можно и нужно. Ну и, конечно же, прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут подвигаться здесь, на нашей радио-вечеринке Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: То, что я видел... Будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Чувствуется магия радио, потому как на улице уже темнеет, кто-то едет домой после работы, кто-то стоит в пробке, кто-то готовит ужин, в свою очередь, кто-то сидит с друзьями, а кто-то просто включил Радио Рекорд фоном и в какой-то момент понял, что уже качает головой в ритм музыки под Рекорд Пати. Вот такие маленькие истории, из них и складывается наша большая рекордная тусовка, поэтому на среду мы пока никуда не отпускаем, впереди еще целый час, чтобы окончательно переключиться со всех дел на хорошее настроение, и прямо сейчас продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио вечеринки Рекорд Пати. Рекорд

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
1: All that junk inside your trunk.
2: I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. I drunk.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там больше 100 интернет-станций. Выбрать есть из чего. Добавить в избранное, конечно же, тоже можно, потому что такая опция имеется. Также есть интернет-поток Пати 24 на 7. И вот он таки как раз-таки является продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 30 минут, звучит здесь, на Рекорде. Рекорд

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкаста президентов Рекорд Лавы и другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, Вейкаперы, ваше любимое шоу утреннее и вечернее, разумеется. А также у нас есть там Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом. Из шоу Виолетта Юшкина и Рекорд Пати, субботний итоговый выпуск. Ну и мои шоу, Рекорд Лав Шоу, Рекорд Релиз и новое шоу «Час резидента» также ловите в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию у нас через несколько минут Рекорд Клаб Шоу, где я расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Однако, прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, обсудим сегодняшние композиции из нынешнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Итак, прямо сейчас мы начинаем сегодняшний выпуск с Шапов и Айвас, который называется Brazil on Acid. Релиз состоялся 25 сентября на Club Bad, лейбле Миле. Темный афрохаусовый трек с темной плотной перкуссией, бразильскими вокальными вставками и такими, знаете, кислотными элементами, что ли. Причем оба артиста приходят сюда с серьезным бэкграундом, потому как музыку Шапова поддерживали Swedish House Mafia, Дэвид Гетта, Тиесто и Хардвелл, а Айваска, Соломон, Блэк Кофи и Клэптон. И прямо сейчас они вместе, они здесь, в самом начале эпизода Рекорд Клаб Шоу сегодняшнего нового. Шапов и Айваска, Brazil on Acid.

начало новой главы, которую он сам называет Future Tropical, да, что бы это ни значило. Спустя же 10 лет после успеха Show Me Love он обновляет собственную формулу, более мощный низ, да, бас, то есть живая инструментальная составляющая и при этом та самая светлая мелодика Сэма Фелта. Вокал же у нас принадлежит исландской певице Эздис, и прямо сейчас все это многообразие здесь в Record Club Show. Сэм Фелт и Эздис. Need That Love. Record Club.

который Клуни и Атлак пересобрали под современный хаус. Причем трек несколько месяцев жил в сетах Клуни от клуба Space до Red Rocks еще до официального релиза. Ну и сейчас мы готовы упаковать вам в эфир в рамках рекорд-клаб-шоу Клуни, Яндел и Атлак. Мувименто.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

Lines от Пола Вулфорда, Second City и Ra. Еще одна сильная британская комбинация, друзья. Релиз вышел 18 сентября на лейбле Ministry of Sound Recordings. Здесь классическая хаос-основа Вулфорда и Second City соединяется с мощным соул-вокалом Ra. И уже трек получает серьезную радиоподдержку. Его вставили на BBC Radio 1, Dance Anthems. Пол Вулфорд, конечно же, тоже поддерживал свою работу. Ну и прямо сейчас это творение в рамках Record Love Show продолжает и его. Пол Вулфорд, Second City, Ra.

get out.

и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: The Sky.

Хе-хе-хе, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня мощнейший хаус-вайб будет от проектов DJ Polovich и Donny Graves. Очень крутой вайб в течение этого часа ожидает вас, так что готовьтесь.

вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня классный хаус-вайб от проекта DJ Polovich и Donny Graves.

0: Программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой модной, самой лучшей музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. И это DJ Polovich и Donny Graves.
1: Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real open, the mind stay open.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами The Skulls, и это Радио Рекорд. Сегодня у нас House Vibe от DJ Polovich и Donny Gray.

Ну что ж, на этой ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, super excited to be here. I'm Martin Gaerix, and let's push straight into the tunes this week. Enjoy.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Dance Radio.